0: Двигаемся в новый музыкальный час на островах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинская область находится под действием циклона. Сухая трава на площади в 200 квадратных метров выгорела у берега моря в Поронайском районе. Весеннюю ярмарку перенесли на следующую неделю. Сахалинская область сегодня находится под действием циклона. Дожди и порывистый ветер. Ветер утром и днем прогнозируют в центральных и южных районах Сахалина. К ночи непогода придет на север острова и на Курилы. В администрации муниципалитетов направили экстренные предупреждения. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий циклона, готовы к реагированию. Сотрудники госавтоинспекции Сахалинской области за последние дни выявили сразу 5 жителей региона, повторно севших за руль в состоянии опьянения или без водительских прав. Водителей задержали в областном центре, в Поронайске, в селе Победино Смирноховского района, а также в Хомской Правде. Все автомобили нарушителей изъяты и отправлены на спецстоянки. При этом госавтоинспекции напомнили, что повторная пьяная езда или управление автомобилем без прав может обернуться не только судимостью, но и реальным лишением свободы. Сухая трава на площади в 200 квадратных метров выгорела у берега моря в Поронайском районе. Пожар в районе села Гастелло произошел поздно вечером 28 мая. По сообщению регионального управления МЧС, на тушение понадобилось чуть менее часа. Никто из людей в результате ЧП не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты. В связи с погодными условиями городская весенняя ярмарка переносится на следующую неделю. Напомню, ранее она была запланирована на 30 мая, однако из-за циклона мероприятие состоится 6 июня. Ярмарка пройдет на площадке по улице Горнолыжной за парком «Россия. Моя история». Торговые ряды будут работать с 9 до 16.00. Для удобства посетителей весь день до ярмарки будут курсировать бесплатные шаттлы от площади Победы. Каждый третий россиянин откладывает деньги на будущее детей. Самыми распространенными причинами при этом стали оплата образования и покупка жилья. Больше всего сторонников таких накоплений в Иркутске и Томске. Самую высокую планку по накоплениям при этом ставят жители Ярославля, Москвы и Томска. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас идет дождь, 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Не выбрасывайте прошлое, создавайте будущее. Дайте своим вещам вторую жизнь. Сдавайте вторсырье на переработку и получайте вознаграждение. Приносите стекло, пластик и макулатуру в пункт приема вторсырья. Освободите пространство для нового с заботой о природе и чистоте города. Пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу город Южно-Сахалинск на территории ТЦ «Панорама Альфа», улица Емельянова, 14. Перерыв с 14 до 15.00. Экология – дело каждого. Радио АСТВ. ТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалина Курилы. Не знаю, как у вас, а лично у меня утро сегодня не задалось. Ни погода, огромные цены на такси, интернет дома отключили. И вроде бы, казалось, стоит подумать о том, что и весь день будет таким. Но отменяем эти мысли и говорим о том, что у нас сегодня будет замечательный день, несмотря на все, что происходит вокруг. Поднимаем настроение вместе с хорошей музыкой. Прямо для вас сейчас будет близкий гость из будущего, Сати Казанова, дискотека «Авария» и Тови Ло, его легендарный трек «How Long». Поэтому приемники делаем погромче, заряжаемся и улыбаемся.

0: Послушали новый трек от Близкого, ну а прямо сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 29 мая, во всех населенных пунктах пройдет дождь. В Охе синоптики обещают до плюс 7, в Тымовском, Углегорске температура поднимется до плюс 6, в Смирных – до 8 градусов тепла, в Тамаре и Чехове столбик термометра поднимется до плюс 7, в Невельске и Хомске – до плюс 8, в Северокурильске потеплее до плюс 6, а в Курильске воздух прогреется до плюс 15. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 7, плюс 9, ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22 канале.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Друзья, мне кажется, в такую погоду самое время поговорить о котиках. И главный котик уже здесь. Анна Гладарь, привет!
2: Всем мяу! Да. Ну, мы на самом деле всегда догадывались, что коты когда-нибудь захватят этот мир, потому что выглядят, по крайней мере, они так, как будто уже это сделали. И в Японии, собственно, захват котами страны произошел. Что такое котономика? Будем разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор — сеть шинных центров Интерошин, и сейчас деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интера, а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
2: Ну, конечно, пока коты ограничились только финансовым сектором Японии.
1: Пока это уже целый сектор финансов.
2: В общем, весь бизнес, ориентированный на продажу товаров и услуг для пушистых, приносит стране почти 19 миллиардов долларов в год. Да, местные профессора даже придумали для этого термин «котономика». Но любовь японцев к котам, она, конечно, безгранична и стала не только частью культуры, но и полноценной отраслью экономики. В стране на каждом углу есть котокафе, зоомагазины, лавки с мерчами милых мордочек пушистиков, которые окупаются и дают колоссальную прибыль владельцам.
1: Я бы хотела быть котиком, который живет именно там. Вот больше нигде.
2: Ну, нет, я бы хотела какую-нибудь тогда лавку с мерчем в Японии. Но влияет и то, конечно, что в Японии насчитывается почти 9 миллионов домашних кошек. Помним размеры Японии, да?
1: А потом они спрашивают, почему им места не хватает.
2: Ну и согласно опросу, граждане тратят почти, ну если перевести в наши деньги, на одного котика 1 000 000 рублей за всю его жизнь, вот на содержание своего питомца. Потому что это не только корм и ветеринар, там столько аксессуаров для котов продают, начиная от колясок и заканчивая какими-то прикольными шапочками. Коляска для кота.
1: У меня одна шапка на всю жизнь, в смысле?
2: Ну и к тому же проводятся, конечно, кошачьи фестивали, есть туристические кварталы с котиками, а о сувенирах или каких-то сладостях в виде котиков, для котиков говорить вообще не приходится. Так что в Японии победил кошачий капитализм. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров Интера.

0: Вместе с Буритой передаем всем мамам огромный привет. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 29 мая, во всех населенных пунктах пройдет дождь. В Александровске, Сахалинском и Ногликах синоптики обещают до плюс 7, в Поронайске до плюс 4, в Красногорске и Макарове потеплеет до плюс 8. В Долинске воздух прогреется до плюс 10, в Охотском и Корсакове временами пройдет также дождь, столбик термометра поднимется до плюс 8, в Аниве потеплеет до плюс 11, в Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 12, в Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 7, плюс 9, ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

Насладились прекрасной новой песней от Анны Асти и Димы Билана. Ну а прямо сейчас я хочу вам сказать, что у вас сегодня есть уникальная возможность выиграть в нашей игре под названием «Успеть до лета». Дело в том, что сегодня финальный день этого проекта. Мы собирали от вас что? Все с 18 по 29 мая мы все эти дни собирали от вас сообщения, где вы делились своими успехами. Я напомню, что сегодня вы можете стать победителем, у вас осталось совсем немного времени. Что вам нужно сделать? Вам нужно присылать сообщение в эфир радио СТВ на номер 8-900-660-1505, продолжая фразу «Я молодец, я успел» или «Успела до лета». И дальше рассказывать, что важного, смешного, смелого, может быть, трогательного или давно отложенного вам удалось сделать к началу лета. Ну, например, «Я молодец, я успел до лета похудеть на 5 килограммов». Ну, допустим. Это тоже, я считаю, успех. И среди всех сообщений мы выберем самое яркое, искреннее, смешное и жизненное. Будем зачитывать в эфире. А тот, который нам понравится больше всего, его автор получит главный приз – праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринке 30 мая. Поэтому, друзья, я считаю, что ради этого стоит всем похвастаться перед всей Сахалинской областью о том, что же вы успели до лета. И что еще самое интересное, что 30 мая в рестобаре «Сова» пройдет вечеринка ретро and Man in Black. Любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы Man in Black, резидентов, диджеев и Алексея Солдатова. Начало в 21.00, вход 500 рублей, действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение 21+. Друзья, еще раз пишите ваши сообщения. Мы хотим порадоваться за вас и хотим поделиться с вами пригласительными билетами. Сегодня уже подведем итоги этого проекта, поэтому не стесняемся и хвалим себя на всю Сахалинскую область.

0: Бодро двигаемся в новый музыкальный час. На островах уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жителя Самары задержали на Сахалине при получении наркотиков. Островные медики освоили эндоскопический метод удаления опухоли щитовидной железы. Участок улицы Бумажной в областном центре на 3 дня закроют для проезда. Жителя Самары задержали на Сахалинской почте при получении консервных банок с 3 килограммами мефедрона. При дальнейшем расследовании сотрудники ОФСБ выявили дополнительные места хранения наркотиков, организованные этим же мужчиной в Сочи и Владивостоке. Общая масса запрещенных веществ составила более 8 килограммов. По факту возбудили уголовное дело, фигуранта уже заключили под стражу. Специалисты областного онкологического диспансера освоили эндоскопический метод удаления опухоли щитовидной железы. Первую малоинвазивную операцию островные врачи выполнили под руководством хирурга из Оренбурга. Главное отличие новой технологии в том, что доступ к органу осуществляется через полость рта без разрезов на шее. Такой метод позволяет избежать внешних швов, а восстановление проходит быстрее. Ранее пациентов с подобными диагнозами направляли в федеральные центры Москвы и Томска. Теперь необходимые операции планируют выполнять на Сахалине. Участок улицы Бумажной в областном центре на 3 дня закроют для проезда. Об этом предупредили в городской администрации. Движение на участке от проспекта Мира до заезда на территорию торгового центра Коска ограничат в 8 утра 30 мая до 8 часов вечера понедельника. В указанный период здесь пройдут дорожные работы. При этом в зависимости от погоды, время и дата ограничений могут быть скорректированы. Международный женский форум «Единство многообразий. Женский взгляд на будущее» в областном центре объединил представителей власти, бизнеса, общественных организаций, науки и культуры. Участниками встречи в том числе стали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, а также делегации из разных регионов. Главной темой стала роль женщины в развитии регионов, укреплении международных связей и реализации общественных инициатив. Участники обсудили вопросы женского лидерства, международного сотрудничества, поддержки региональных проектов и устойчивого развития. Особое внимание уделили участию женщин в общественной и политической жизни. Как отметил депутат Госдумы Георгий Карлов, такие форумы проходят по всей стране. Без всякого преувеличения можно сказать, что именно женщины и подобные мероприятия являются главными амбассадорами этого движения вперед. Россиян ждет самое длинное рабочее лето за 3 года. При 5-дневке жители страны будут трудиться 65 дней. При графике с выходными в субботу и воскресенье на это время придется 27 дней отдыха. Для сравнения, летом 2025-го россияне отдыхали 29 дней и работали 63. В 2024 году на лето пришлось 28 выходных и 64 рабочих дня. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами идет дождь, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Хит Шаде от By India, Мота и Хача, отсылающий к британской певице Шаде Аду, за короткое время покорил чарты, включая топ мирового Шазама и даже ВК-музыки. Этот беззаботный летний трек создан всего тремя артистами, чье сотрудничество стало одним из главных музыкальных событий года. Вот так встретились ребята и создали трек, под который мы будем с вами танцевать все лето. Может быть, и у вас также получится. Подумайте о том, что сегодня вечером вы увидитесь с друзьями и придумайте что-то грандиозное. Сразу настроение меняется, ведь правда? Сохраним этот настрой и закрепим его хорошей музыкой от радио Айс ТВ.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Один из летних треков 2020 года прозвучал в эфире Первого областного, как будто бы намекая нам о том, что пора поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 29 мая, во всех населенных пунктах пройдет дождь. В Ахе синоптики обещают до плюс 7, в Тымовском и Углегорске температура поднимется до плюс 6. В Смирных — до 8 градусов тепла. В Тамарии и Чехове столбик термометра поднимется до плюс 7. В Невельске и Холмске — до плюс 8. В Северокурильске потеплеет до плюс 6, а в Курильске воздух прогреется до плюс 15. В Южно-Сахалинске временами дождь, плюс 7, плюс 9, ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
3: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
7: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
8: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
7: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
8: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
7: 18+.
9: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ну что ж, друзья, после небольшой вечеринки в эфире Первого областного, которую устроила Ферги, стоит поговорить о очень важных вещах. В студии Анна Гладарь, здравствуй.
2: Действительно, наконец-то важные новости. Дорогие мои друзья, владельцы жилья, сейчас будем, даже не знаю, радоваться или расстраиваться. Оценена стоимость домов смешариков.
1: Я даже не могу представить, как.
2: Так, во сколько обойдется жилье в Ромашковой долине, подсчитали эксперты. Но там в ипотеку даже не стоит, если честно, соваться.
1: Настолько?
2: Сразу небольшой спойлер. Нам доступен домик кроша, только больше ничей. В общем, о стоимости домов мультипликационных героев расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Дешевле всего специалисты оценили дом кроша, потому что он построен из дешевых материалов и отличается плохим состоянием. В общем, за 4-4,5 миллиона рублей можно такой дом купить. Переезжаем.
1: Мне только на это денег хватит.
2: Ты его помнишь, у него даже лестница без перил. Не подходит. Дороже будет стоить дом ежика, вон из камня. 11 миллионов рублей.
1: Дорого-богато.
2: Да, там, извините меня, видовая панорама, он расположен в удачной локации, рядом с водой, но без туалета и ванны.
1: Вода-то рядом, все хорошо.
2: Жилье Лосяша можно было приобрести за 8-14 миллионов рублей.
1: Серьезно уже? Что там?
2: А этот объект считается небольшим премиальным домом. Он выполнен из редких материалов, там есть все инженерные сети, Лосяш все-таки инженер. Внутренняя отделка тоже присутствует. А вот каменный дом Бараша уже в 12-15 миллионов рублей оценивается, но если он будет продаваться со всем антиквариатом и доспехами. Если без наполнения, то тогда даже дешевле дома Кроша. 3,5 всего миллиона. Домик Копатыча. Это, я считаю, прям надо брать. Потому что там скрыт бункер, который увеличивает стоимость обычного жилья. Он с огородом, колодцем, погребом. Вот если без этого всего, то где-то 3-6 миллионов рублей. А в полной комплектации тоже 12-15 миллионов домик Копатыча обойдется. Дом Нюши дороже всего оказался.
1: Девочка.
2: Да. Во-первых, он двухэтажный. Там дорогая отделка. Там проведена вода. Он уже будет стоить 20-26 миллионов рублей. Нюша, у меня к тебе вопросы, откуда ты берешь деньги?
1: Она единственная женщина там. А нет, еще сову не есть, ладно.
2: Более выгодно мог бы продать Каркарыч, но дом его не достроен, что усложняет задачу. У него дом из камня и дерева, там есть отдельная спальня. Кухни нет, но есть чердак, ванная и туалет. Но цена его 18-28 рублей в случае, если он достроен будет. Не посчитали почему-то стоимость дома Савуньи, а он, извините меня, на дереве.
1: На дереве.
2: Эко, я считаю. Уже за
1: там
2: это
1: все эко, а виды какие.
2: Да. И не посчитали стоимость домика Пина. Но там домиком, холодильник сколько в среднем стоит. Видимо, поэтому не стали, а остальное так. Возле свалки я не думаю, что будет сильно дорого. Но у моря, опять же. В общем, почему-то Савунья и Пин в список не попали.
1: Они не, налоги не отчитывали, перед налоговой не отчитывали, что это непонятно.
2: Не волнуйся,
1: такое волнительное слово, я не могу.
2: В общем, теперь мы знаем, сколько стоит жилье в Ромашковой долине, и теперь они могут себе это позволить. Нюша, по-прежнему к тебе вопросы остаются. На этом все. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: О нежностях песню послушали, а теперь давайте поговорим о погоде, друзья. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ЦРЦ «Аллее». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 29 мая, во всех населенных пунктах пройдет дождь. В Александровске-Сахалинском и Ногликах синоптики обещают до плюс 7. В Поронайске до плюс 4. В Красногорске и Макарове потеплеет до плюс 8. В Долинске воздух прогреется до плюс 10. В Охотском и Корсакове столбик термометра поднимется до плюс 8. В Аниве потеплеет до плюс 11. В Малокурильском и Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 12. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 7, плюс 9. Ветер северо-западный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
8: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: История нашей с вами любви, друзья, продолжается в каждой песне. На островах уже 13:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, лапароктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко. О главных событиях. Бригады «Сахалинэнерго» перевели в режим повышенной готовности. В области готовятся к новому сезону студенческих отрядов. Работа по озеленению продолжается в Южно-Сахалинске. Бригады «Сахалинэнерго» из-за циклона перевели в режим повышенной готовности. В компании сообщили, что работают 18 аварийно-восстановительных бригад. Энергетики совместно с органами местного и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям разработали и согласовали порядок взаимодействия при ликвидации последствий непогоды. Сахалинцам напоминают, что узнать о плановых и неплановых работах на сетях можно на сайте филиала распределительной сети. Также здесь можно оставить заявку о нарушении электроснабжения. В Сахалинской области готовятся к новому сезону студенческих отрядов. Основные силы бригад традиционно будут направлены на строительные объекты, сервисные отряды будут задействованы в сфере гостеприимства и обслуживания на летних мероприятиях. Официальное открытие трудового сезона состоится в июне. К этому времени все отряды будут полностью укомплектованы и готовы к получению своих первых трудовых книжек и отправке на объекты. Работа по озеленению продолжается в областном центре. В частности, они затронули северную часть проспекта Мира. Здесь 20 пирамидальных тополей дополнят ранее высаженную живую изгородь. Кроме этого, на месте прежних цветников из однолетников появятся кустарники розы и спиреи. В ближайшие дни аналогичные мероприятия проведут и на Коммунистическом проспекте. Здесь появится более 30 деревьев и 400 кустарников. Всего в этом году планируют высадить порядка 800 единиц древесно-кустарниковых растений. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. В состязаниях приняли участие семьи из Невельска и Южно-Сахалинска. Участники соревновались в беге, наклонах вперед, стрельбе из электронного оружия, прыжках в длину с места и в других дисциплинах. По итогам состязаний лидером стала команда из Невельска. Первые российские бананы, выращенные в теплицах в Сочи, прошли лабораторные исследования и признаны безопасными. В них не обнаружено остаточного количества пестицидов и токсичных элементов. При этом российские бананы оказались менее сладкими, чем импортные. Это особенность свежего плода, который не проходит стадию дозревания с использованием газа, в отличие от зарубежных аналогов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 9 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброго дня, Сахалин, Курилы. У меня для вас отличные новости. Через несколько минут в эфир Первого областного ворвется очень яркий, харизматичный, я бы сказала, бесстрашный гость, президент мотоклуба Red and White Army MC Сахалин Раша Роман Шальнов. Сегодня мы поговорим о мотосезоне 2026, о жизни сахалинских байкеров и обо всем вот этом самом интересном. Поэтому не пропустите, буквально через несколько минут уже в эфире Первого областного. Ну а пока давайте послушаем Коста Лакоста и его новый трек «Cherry Lady».

0: зарядились отличным настроением от нового треки Коста Лакоста, ну а прямо сейчас давайте поговорим о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, в Ахе пройдет дождь, температура поднимется до плюс 5. В Тымовском ожидаются осадки, здесь до плюс 3. В Смирных временами пройдут осадки, столбик термометра поднимется до плюс 8. В Углегорске ожидаются осадки, синоптики обещают до плюс 2. В Тамари также осадки, здесь до плюс 6. В Чехове, Невельске и Хомске пройдет дождь, температура поднимется до плюс 6. В Северо-Курильске временами дождь, потеплеет до плюс 7. В Курильске также временами дождь, воздух прогреется до плюс 15. В Южно-Сахалинске ночью пройдет небольшой дождь, плюс 2, плюс 4. Днем ожидается умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
5: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и седьмой, 4 этаж.
6: Телефон 51-55-66.
7: Мам, а я принцесса?
8: Конечно.
7: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
8: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
7: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
11: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
12: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.

0: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Сахалин, заводи моторы! 30 мая официальное областное открытие мотосезона. 13:00 начало дневной части праздника. Парковка Кристалла, драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ.
1: Добрый день, друзья! Сегодня в открытой студии яркий, харизматичный, я бы сказала, бесстрашный гость. Я рада приветствовать президента мотоклуба Red and White Army MC Сахалин Раша Романа Шальнова. Роман, здравствуйте!
2: Всем добрый день!
1: Ой, какой у вас голос, мне уже нравится это начало.
2: Обычно.
1: Ну, поверьте, для человека, который слушает не только себя, но и других, ваш голос располагает на то, чтобы сегодня поговорить и поговорить много о чем интересном. Давайте для начала мы будем знакомиться с вами. Наши слушатели вас не знают, поэтому расскажите, с чего началось ваше увлечение? Помните вы свой первый выезд? Как вообще все это было?
2: Ой, увлечение это началось достаточно давно. Как это было, уже, наверное, не вспомнить, но я помню, что это было радостно, беззаботно и прекрасно.
1: Хотя бы в каком возрасте примерно?
2: Лет 20 назад я достаточно поздний мотоциклист, может быть, 25, ну, где-то в этом вот.
1: Зато осознанный, согласитесь, это самое главное. Осознанный — это хорошо. А, может быть, расскажете про своего первого коня?
2: Ой, на самом деле, первый мотоцикл у меня был классический выбор, так скажем. Это был небольшой чоппер, 400 кубов. То есть первый мотоцикл берут для чего? Для того, чтобы понять, надо тебе это или нет. Недорогой, мало кубатурный, как правило, чтобы в случае, если это зайдет, вся история дальше, он легко продается и покупается более, скажем так, мощная техника. Ну, соответственно, вот и у меня был первый мотоцикл Steed 400.
1: Я, конечно, как девочка, мало что в этом понимаю, но уверена, что наши слушатели сейчас знают, о чем идет речь, и, наверное, многие начинали тоже с этого.
2: Те, кто катается, те
1: однозначно
2: все
1: понимают.
2: Поняли сразу. Да.
1: А, скажите, пожалуйста, ваш самый любимый маршрут у нас вообще в городе, в регионе, вот тот маршрут, по которому вы едете и наслаждаетесь атмосферой?
2: Ой, смотрите, ну, невозможно сказать мой любимый. Сегодня по одному маршруту двигаемся, завтра по другому, послезавтра по третьему. Конечно, хорошо кататься везде, много, и дай бог, чтобы всем позволяло мотоциклистам возможность это делать. Сейчас вот, допустим, есть дорога до Севера Ахи, ее в том году до Ноглик сделали, мы обязательно туда съездили. Вот.
1: Уже?
2: В том году, когда ее сделали. Да, вот сделают до Ахи, поедем до Ахи по асфальту. У нас мотоциклы предназначены для шоссейных дорог, то есть по асфальтовому покрытию. Вот добьют Аху, поедем обязательно, обязательно.
1: Ой, наверное, это будет невероятное приключение. Вот я не байкер, даже не водитель, но мне кажется, есть какая-то вот магическая история во всем этом.
2: Не магическая, это, ну, эмоции, которые, сидя дома или пойдя куда-то в заведение, в бар, их не получишь. За рулем мотоцикла, еще если одноклубник, друзья рядом, это всегда прекрасно.
1: Вот, кстати, почему вы думаете, люди становятся байкерами? Вот изначально. Вот вроде никогда не пробовал, вроде только слышал, решился. Почему?
2: Ну, я думаю, во-первых, это какая-то визуализация сначала. То есть, да, видишь, что это круто, красиво, модно, молодежно. Вот, примеряешь себя на мототехнику, потом садишься сам, потом окунаешься в эту мотокультуру. И это в хорошем смысле засасывает. Это на самом деле очень интересно.
1: И как раз сейчас уже, я думаю, актуально всем тем, кто уже немножечко, несколько минут проникся вот этой атмосферой. Тем более я слышу в голосе Романа вот эти нотки приятного, радостного и такого родного. Думаю, самое время поговорить о том, что вы открываете мотосезон на Сахалине. Давайте поделимся со слушателями, когда официальное открытие, как вы к этому готовились. Давайте поподробнее, очень интересно.
2: Готовимся мы к этому, стараемся заблаговременно. В этом году у нас открытие сезона будет традиционно в последнюю субботу мая. Вот.
1: То есть
2: это
1: уже
2: будет
1: вот 30-го,
2: 30-го
1: мая.
2: Числа, то есть завтра. Начало мероприятия будет в 13 часов на парковке Ледового дворца «Кристалл». Не рядом, а на самой парковке, на верхней. А вот въезд будет мотоциклистов начинаться в 12:30, там будет развлекательная программа, Миша Майоров будет ее вести, те, кто бывает на этих мероприятиях, прекрасно знают, что это всегда весело и великолепно. Вот, и после развлекательной программы мы немножечко прокатимся мотоколонной по Южно-Сахалинску, чего не было очень давно, такой, скажем так, прорыв взаимодействия нас, мотоциклистов, и администрации Южно-Сахалинска, правительства Сахалинской области.
1: Я думаю, что это для всех радостное событие, но, может быть, не для автомобилистов. Как им готовиться к этому?
2: Поверьте, к этому готовиться не надо. Это пройдет все достаточно быстро, я думаю. И те, кто окажется рядом с нами на автомобилях, могут только посмотреть, порадоваться этому событию.
1: А как вы вообще готовитесь к мотосезону после такого затяжного периода, когда вы не выезжали, ничего не делали, не доставали своих друзей механических? Как вы все это делаете?
2: Этот период называется зима.
1: Зима, да. Я хотела как-то покрасивее, знаете, вот чтобы...
2: Это зима, это белое такое, снег называется, лежит. Вот как готовиться? В первую очередь, конечно, обслужить мотоцикл. То есть это замена масла. Это замена фильтров, это проверка тормозов, ну, то есть технические, скажем так, манипуляции с транспортным средством, потому что мотоцикл должен работать, и он должен обеспечить безопасное движение. Все.
1: Мне, как девочке, это непонятно, поэтому мне расскажите.
2: Для этого есть мальчики.
1: Да, это безусловно, но все байкеры умеют это делать сами или куда-то обращаются?
2: Ну, у нас в мотоклубе все умеют гайки крутить, как мы это называем, в принципе, ну или большинство. Есть, конечно, какие-то бывают, но сложности технического характера, но есть специалисты в Южно-Сахалинске, которые нам помогают решить эти вопросы.
1: Сколько в среднем обходится подготовка, если не секрет, к мотосезону?
2: Ой-ой-ой, ну тут сейчас зависит от кошелька. Если хочешь залить, ну, на примере масло фирменное какое-то, то это будет достаточно... Наверное, для кого-то дорого. Но можно совершенно бюджетно все это сделать. В принципе, есть аналоги всего, и фильтров, и масел, и колодок.
1: И все это можно приобрести здесь или заказывать, ждать долго, что-то?
2: У нас сейчас множество предложений по России, что для заказа. Что-то есть на Сахалине, на самом деле. Вот. Поэтому все зависит от вашего желания, от вашего мотоцикла, от вашего кошелька. Вполне бюджетно можно все сделать.
1: То есть можно не переживать уж так сильно, что будете весь кошелек свой освобождать полностью на все эти истории.
2: А это от щедрости зависит.
1: А, это да, тут уже про все можно, в принципе, говорить. А насколько важно обновлять экипировку каждый сезон?
2: Ну, я не знаю, имеет ли смысл обновлять ежесезонно экипировку. Ну, если у вас в отличном состоянии шлем, куртка, ну, штаны, там, ботинки, то смысла обновлять, наверное, нет. И все вас устраивает, нигде не жмет, не порвалось. А вот, если, конечно, что-то пришло в негодность, безусловно, надо. Но мотошлем должен обеспечивать вашу безопасность, да, ну, то есть, грубо говоря, сохранность вашей головы. Перчатки рук, куртка, там, ну, тело, штаны, ног.
1: Если всего вообще нашего тела. Если выбирать, да, вот мы условно говорим про шлем, допустим, да, на что стоит обращать внимание?
2: Ну, наверное, на его сертификацию, то есть и... Ну, бренд, по всей видимости, да, то есть некоторые бренды сами за себя говорят, да слушайте, шлемы сейчас тоже на любой вкус, на любые деньги, на любой кошелек, как говорится, можно выбрать, выбор сумасшедший.
1: Ну, может быть, вы можете порекомендовать самые безопасные?
2: Я не могу такое сказать, потому что, ну, у меня дорогой шлем, если я сейчас тут начну рекламировать этот недешевый шлем, наверное, многие меня... Недопоймут.
1: Ну, такое может быть. А если говорить о своих внутренних навыках, да, то есть мы подготовили мотоцикл, байк, мы подготовили экипировку. А самому как подготовиться? Освежить какие-то навыки перед мотосезоном стоит?
2: Самому только с радостью садиться на мотоцикл и прокатиться по городу, прокатиться за город, прокатиться с друзьями. Если навыки уже есть, они, поверьте, как говорится, глаза боятся, руки делают.
1: И как на велосипеде,
2: мышцы,
1: да?
2: Да, совершенно.
1: Ты сел и сразу все вспомнил.
2: Единственное, что, конечно, не переусердствовать, то есть, ну, по скоростному там режиму, по дистанциям, потому что, ну, все-таки мотоцикл – это повышенное средство опасности.
1: Куда бы вы посоветовали поехать в первые месяцы сезона? Вот тем, кто любит мотопутешествия. То есть не просто по городу, да, куда-то мотнуться, а вот куда-то далеко.
2: Я вообще всегда всем рекомендую поехать в Россию, допустим. Ну, то есть Сахалина, поехать на материковую часть нашей прекрасной страны.
1: Там-то изъездиться можно.
2: Попутешествовать по стране, да. Ну, по Дальнему Востоку, за Урал. Потому что, ну, я катался неоднократно, везде красиво, везде здорово. У нас великолепная страна, у нас есть что смотреть.
1: С этим я согласна. А если в Сахалинской области, условно, наоборот, к нам с России, туристы едут, берут свой байк и вот хотят прокатиться по нашим красотам?
2: Смотря о каких мотоциклах мы говорим. Mm-hmm. Если это внедорожные мотоциклы, там у ребят свои маршруты. Если это шоссейные мотоциклы, ну, безусловно, по асфальту на север. Холмск, Невельск, Охотская, Корсаков, да куда угодно. Дорога, если есть, вперед, вперед. Самое главное, эмоции получить хорошие.
1: Ну да, еще и компанию. С вами свою, связаться, да. Я так думаю. Ну,
2: можно с нами не связываться. У многих есть какие-то свои друзья, приятели, с которыми можно прекрасно ехать.
1: А как обычно отмечают открытие мотосезона именно в вашем клубе? Да, мы уже поняли, что масштабно вы открываете его так красиво и энергично, а вот у вас между собой.
2: Сначала это начинается с какого-то с безумной работы, которую мы вкладываем в это событие. Вот, долго. Вкладываем много труда. Потом, безусловно, мы собираемся в мото, скажем так, сообществом. Все вместе.
1: А сколько вас всего там?
2: Дневную, да, это невозможно.
1: Вы считали?
2: Невозможно сказать.
1: Ну, хоть сколько,
2: невозможно
1: сказать.
2: Да что ж такое? Никто не знает.
1: Весь Сахалин.
2: Ну, из Сахалина приезжают, кто-то с севера, кто-то с юга. А вот собираемся на дневную, а вечером у нас, ну, культурное чаепитие в каком и в одном из каких-либо заведений, в этот раз бар Абордаж, простите за рекламу.
1: Нет, ну а почему? Мы же должны знать, где,
2: да,
1: всем собираться.
2: Бар на Абордаж, 2 часа, пожалуйста, милости просим. А вот собираемся, чтобы попить чайку с тортом, условно говоря, и возрадоваться друг другу.
1: Это прекрасно. Вот, кстати, о ваших сборах и вообще, если посмотреть в промежуток 5-10 лет, растет ли сообщество и с чем это связано, как вы думаете?
2: Ребят, катающихся на мотоциклах становится больше. Это правда. С чем связано? Да потому что люди, наверное, хотят жить, получать эмоции, радоваться жизни. Это здорово.
1: А если сравнивать ваше сообщество, да, байкерское и автомобильное, чем вот вы отличаетесь? Есть какие-то отличия, ну, кроме транспортного средства?
2: Затрудняюсь ответить, честное слово. Я не состою ни в каком из автомобильных сообществ.
1: Ну, понятное дело.
2: А вот, только в мотоциклетных, мотоциклетном. Вот, поэтому, да, чем отличаются? Ну, чем-то, наверное, отличаются. Но у нас прям идея, мы болеем мотоциклом, мы мотоциклисты, понимаете, байкеры, мотоциклисты, как угодно. У нас, как говорится, наша религия — это мотоцикл, всего вокруг двух колес и вперед. Техническая часть, ощущения, эмоции, впечатления, всем этим делимся, путешествия, какие люди встречаются, кому можно ехать, кому нельзя, ну, так по всей России, на самом деле.
1: По вашим словам, так душевно, что если бы я не боялась скорости, я бы, наверное, к вам присоединилась.
2: На мотоцикле можно ездить не быстро, поверьте.
1: Насколько не быстро?
2: Да, хоть шагом.
1: Серьезно?
2: Серьезно.
1: Ну, как будто бы вы меня уже почти подговорили на это дело.
2: Вот не лукавлю ни грамма, честно.
1: Как вы, кстати, своим сообществом помогаете новичкам адаптироваться ко всему?
2: А мы с ними вместе катаемся, но, безусловно, надо, чтобы человек имел навык вождения, у него были права категории А.
1: Конечно.
2: А вот, и вместе катаемся, помогаем какими-то советами, да, чем еще, как еще, все.
1: Ну, то есть, условно, то есть, если я захотела, я получила водительские права, я связываюсь с вами и говорю: ребят, вот хочу с вами, научите. Я,
2: ну,
1: вот
2: говорю,
1: вроде научилась, да, но по городу со скоростью своих двух еду ног, да, а больше никак.
2: Нюансы, конечно, есть, но это все только практика. Да как и в любом деле, как и в автомобиле. То есть вы садитесь на машину после получения водительского удостоверения, вы боитесь всего. Ну,
1: да.
2: Если вы разумный человек, да? А вот. И, соответственно, только при условии какой-то эксплуатации транспортного средства вы получаете эти навыки. Ну, может быть, где-то что-то и случается, да? Ну, дай бог, что несерьезно.
1: Угу.
2: Вот. Но мотоцикл, как там, печальнее все бывает, когда что-то случается. Поэтому все делаем аккуратнее в несколько раз.
1: Это самое главное. Вообще, по вашим словам, такое ощущение, что вот... Ну, есть же стереотип такой, да? Все боятся. Байкеры ездят и очень быстро, и автомобилисты их боятся. И пешеходы. А по вашим словам, получается, что вы вообще такие добрые, пушистые, хорошие, приветливые ребята.
2: Слушайте, бояться не надо. Надо на дороге уважать друг друга. Это в первую очередь. Тогда все будет нормальное взаимодействие, все будет хорошо. Безусловно, мотоцикл может проехать там, где автомобиль будет иметь какие-то затруднения. Ну, пропусти ты его, господи, да и все.
1: Ну,
2: смотри в зеркала там, допустим, на автомобиле.
1: Главное,
2: я тоже,
1: да,
2: на автомобиле передвигаюсь, в зеркала смотрю всегда, чтобы, ну, если кто-то из ребят едет, ну, пропущу. подвинусь. Мне же не жалко.
1: Делаем вывод, что ничего не боимся, адекватно ведем себя, адекватно относимся к другим людям, уважаем.
2: Уважительное поведение, конечно, на дороге, в жизни, везде, и тогда все будет у нас вообще хорошо.
1: Вообще, в принципе, в жизни.
2: В этой жизни, да.
1: Если возвращаться к открытию мотосезона, без чего для вас невозможно представить идеальный мотосезон в целом?
2: Вообще без мотоцикла.
1: Логично.
2: Без мотоцикла мотосезон не может пройти. То есть это будет печально, грустно и не очень хорошо. Безусловно, погода.
1: Ну, кстати, говорят, погода завтра не очень. Вы как, готовы?
2: Мы прекрасно к этому. Вернее, мы относимся, воспринимаем это так, как есть. Переносить, мы живем на Сахалине.
1: Ну, конечно.
2: Переносить какие-то события важные невозможно, потому что так, как можно переносить до Нового года, и сезон пройдет, Новый год наступит, Дед Мороз со Снегурочкой встречать будет все это. Нет. Поэтому как будет, так будет. Мы этого не боимся, мы за это переживаем просто настолько, чтобы народ тоже получил удовольствие. Может, могут не все подъехать, а так... Милости просим, да, в любую погоду.
1: А что вы можете сказать про прошлый мотосезон? Какие-то самые яркие впечатления у вас остались? И какие выводы вы сделали с прошлого и перенесли на этот?
2: Вы имеете в виду от мероприятия или
1: да,
2: от
1: мероприятия,
2: сезона?
1: Да, мероприятия.
2: Ну вот смотрите, мы в этом году пошли совершенно законным путем. Мы согласовали все наши движения по поводу открытия мотосезона. А город пошел нам, область навстречу. Мы это делаем в городе. На площадке «Кристалл» великолепная площадка. Мы едем по городу мотоколонной, какой бы она ни была. То есть, мне кажется, это такой большой шаг вперед во взаимодействии, скажем так, одной субкультуры с администрацией.
1: Ну, а если говорить про прошлый сезон, самые яркие впечатления, которые вы, может быть, ждете в этом году?
2: Да, этих впечатлений настолько много, на самом деле, когда катаешься на мотоцикле, что вот выделить прям какое-то, мы по всему острову покатались в прошлом году, встречали друзей старых, новых, пообщались с ребятами, очень здорово было. Сколько и погода была в прошлом году отличная.
1: Тут, конечно, не получится так же повторить, к сожалению.
2: Не факт, мы же не знаем.
1: А вдруг, да, солнышко порадует нас всех.
2: И как даст, что мы тут все от счастья будем, возрадуемся.
1: Есть примерные цифры, сколько в этом году вы ждете людей? Кто-то, может быть, приезжает к вам с России?
2: С России ребята приедут, наших одноклубников несколько человек. А вот прогнозы давать дело так себе, то есть непонятно. Опять-таки много факторов влияет на посещение нашего мероприятия. То есть одно из – это погода.
1: Угу.
2: Кто-то говорит, я люблю, когда тепло. Кто-то говорит, мне все равно совершенно, я приеду в любую погоду. Вот, мы ездим в любую погоду, нам все равно. Пацаны, сейчас Паранайска двигаются, допустим, да, Сахи двигаются. То есть сегодня погода не очень, но едут.
1: Ребят, вам огромный привет. Я не знаю, слушайте вы нас, но хочется пожелать вам счастливого пути. Всех вас мы тут ждем с огромным удовольствием. Я думаю, что оно того стоит, безусловно. Что вы можете сказать людям, которые вот завтра придут? Есть же еще и люди, которые просто придут на вас посмотреть.
2: Пусть приходят, смотрят, радуются, наслаждаются. У нас одна задача, чтобы это мероприятие прошло на позитиве, чтобы все было весело, задорно, как говорится.
1: Какие напутствия вы можете дать тем людям, которые сейчас, возможно, нас слушают, которые завтра придут посмотреть, которые вот много-много лет решались и сейчас думают, наверное, в этом году я попробую, присоединюсь вот к клубу, захочу быть с ними. Что вы можете им сказать?
2: Покупайте мотоцикл, делайте права категории А и милости просим, а там посмотрим, как жизнь сложится, может быть, и получится какое-то совместное и общение, и движение.
1: Вот
2: кататься в первую очередь.
1: Возможно, у вас, знаете, такое, не все же мы сходимся друг с другом. Может быть, есть
2: так какие-то... Так и есть. Но все равно человек на мотоцикле обычно находит себе какую-то компанию, с которой он двигается куда-то. Или катается вместе. Да можно ни в какие
1: можно
2: клубы
1: в
2: не вступать.
1: Да,
2: можно, конечно, одному ездить на работу, с работы. Как угодно.
1: Давайте тогда еще раз напомним, я попрошу это сделать вас, напомним всем вашим друзьям и тем, кто хочет прийти, про завтрашнее открытие. Во сколько, где, когда, и полную программу, может быть, у вас конкурсы какие-то есть, в которых...
2: Будут.
1: Ну, расскажите, это же очень интересно.
2: Смотрите, завтра, во-первых, с 12:30 начнется... Будет состоится открытие мотосезона. Это будет проходить все Ледовый дворец «Кристалл». Вот мероприятие будет до 15 часов. В это время пройдет развлекательная программа. Будут выступать артисты.
1: Местные, да?
2: Да, да, угу. Да. Вот, будет проходить мотобарахолка, кстати, интересное событие. Mm-hmm. Каждый может из мотоциклистов принести то, что у него давно завалялось в гараже, допустим, шлем, который не подошел по размеру, может положить его на стол, заявить там какую-то стоимость или найти покупателя или обмен какой-то,
1: вот,
2: а другому человеку, да, возможно, это нужно.
1: Конечно.
2: Вот такая интересная вещь достаточно. Вот. Поэтому должно быть достаточно. Конкурсы будут. Миша Майоров всегда делает это прекрасно. Поэтому, ребята, приходите, повеселимся.
1: Ну что, друзья, я надеюсь, вы все слышали то, что мы сейчас говорили. Вас ждут на открытии мод-сезона на парковке Ледового дворца «Кристалл». Еще раз хочу обратить внимание, что сбор в 12:30, а в 13:00 начало дневной части праздника. В 20:00 у вас будет вечерняя программа в баре на абордаж. Там конкурсы тоже, да, Миша будет проводить.
2: Да.
1: Я еще знаю, что у вас на площадке у «Кристалла» прям сразу пройдет конкурс. Регистрация участников, подробная информация о конкурсе по телефону. Сейчас, внимание, друзья, 924-281-97-55. Вы можете писать Telegram и WhatsApp, чтобы стать одним из конкурсантов.
2: Да,
1: который... Что там будет?
2: Конкурс на, конкурс на, скажем так, лучший мотоцикл.
1: Воу.
2: Лучший мотоцикл, который выберут... скажем так, каким-то образом, пока не готов.
1: Все-таки выберусь.
2: Да, обязательно, обязательно. А вот, так что, ну, приезжайте, конечно, поучаствуйте.
1: Я думаю, что приехать даже...
2: На любом мотоцикле
1: можно. Я думаю, что даже приехать стоит тем людям, которые хотели бы посмотреть на лучший мотоцикл, сфотографировать для своего личного,
2: конечно,
1: архива.
2: Конечно.
1: Мне кажется, фотографам, которые вдруг нас сейчас слушают, очень важно попасть на это мероприятие. Ну, в общем, нам в целом все понятно, очень интересно.
2: Отлично.
1: Я считаю, что лично я бы, если бы... Ну, я надеюсь, что будет хорошая погода, обязательно к вам приду, очень хочется на это посмотреть.
2: Приходите, будем рады.
1: Все приходите. Приходите, друзья, я хочу напомнить, что сегодня в открытой студии у нас в гостях был яркий, харизматичный, как вы слышите, с очень,
2: спасибо,
1: ярким таким голосом, бесстрашный гость, президент мотоклуба Red and White Army MC Сахалин Раша, Роман Шальнов. Я вам благодарна за то, что вы к нам пришли и все это рассказали. Желаю вам удачи в завтрашнем дне.
2: Спасибо большое, спасибо большое. Еще раз приглашаю всех горожан, гостей острова, на наше завтрашнее событие. Приходите, будет интересно, весело.
1: Что ж, друзья, приходите еще раз. Хороших вам выходных, хорошего настроения. И думаю, что завтра все пройдет замечательно, и это того стоит.

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, в Александровске-Сахалинском пройдут осадки. Столбик термометра поднимется до плюс 30. В Ногликах временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 7. В Поронайске без существенных осадков синоптики обещают до плюс 6. В Красногорске пройдут осадки, здесь до плюс 5. В Макарове временами пройдут осадки, потеплеет до плюс 8. В Долинске временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 10. В Охотском, Корсакове и Аниве также временами дождь, здесь до плюс 8. В Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 13. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 2, плюс 4, днем умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Вместе с Майли Сайрус и ее прекрасный, замечательный трек «Flowers» мы двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Непогода ожидается на севере Сахалина. В начале июня в областном центре приступят к ремонту улицы Горной. Городская весенняя ярмарка переносится на следующую неделю. Непогода ожидается на севере Сахалина в ночь на 30 мая. Сильный дождь и ветер до 32 метров в секунду прогнозируются в Ноглекском и Ахинском районах. В то же время на юге Сахалина осадки не прекратятся, но станут менее интенсивными. По данным островных синоптиков, в субботу в областном центре до 9 градусов тепла, скорость ветра до 14 метров в секунду. В начале июня в областном центре приступят к ремонту улицы Горной от Комсомольской в восточном направлении. Также работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия намечены в планировочных районах. В Хомутово это асфальтирование улиц Веселой и Третьей Новой. В Луговом идет подготовка к ямочному ремонту улицы Гайдука и приведению в порядок съездов на улице Второй Железнодорожной. Кроме того, предстоят работы на улице Второй Новой. Как отметили в мэрии, ход обновления дорожного покрытия на городских магистралях находится под личным контролем главы города Сергея Надсадина. Останки солдата рабоче-крестьянской Красной Армии на склоне сопки Плоская нашли поисковики в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт 2026» в Смирнаховском районе. Рядом с ним не находилась советская монета номиналом 20 копеек, часы, складной нож, ложка, значок, ворошиловский стрелок. Личных вещей, которые могли бы помочь установить имя бойца, обнаружить не удалось. Придать земле останки солдата с воинскими почестями планируют на мемориале место захоронения статников советских воинов, погибших в 1945 году при освобождении Южного Сахалина в селе Победино. В связи с погодными условиями городская весенняя ярмарка переносится на следующую неделю. Напомню, ранее она была запланирована на 30 мая, однако из-за циклона мероприятие состоится 6 июня. Ярмарка пройдет на площадке по улице Горнолыжной за парком «Россия. Моя история». Торговые ряды будут работать с 9 до 16.00. Для удобства посетителей весь день до ярмарки будут курсировать бесплатные шаттлы от площади Победы. Тайные сообщества Кириллов набирают популярность в сетях. В чатах вроде «Московские кириешки» и «Бизнесы Кириллов» тысячи людей обсуждают насущные дела. Внутри этих групп тезки делятся бытовыми и жизненными вещами, от рецептов и строительства до обсуждения видеоигр или поиска партнеров по бизнесу. В подобных беседах состоят тысячи людей, но только если их имя Кирилл. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 9 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Без обнимашек вашему организму плохо. Запоминаем, друзья, всего 20 секунд хватит, чтобы человеку стало спокойнее. Это снимает боль, тревогу и уровень кортизола понижается. Обнимаемся, друзья, снимаем
2: Надежду.
1: Стресс и напряжение.
2: Ты про это, ладно, хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.
7: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, в Ахе пройдет дождь, температура поднимется до плюс 5. В Тымовском ожидаются осадки, здесь до плюс 3. Смирных временами осадки, воздух прогреется до плюс 8. В Углегорске пройдут осадки, здесь до плюс 2. В Тамари также осадки, воздух прогреется до плюс 6. В Чехове и Невельске, друзья, пройдет дождь до плюс 6 градусов. В Северо-Курильске временами дождь, температура поднимется до плюс 7. В Курильске временами дождь, воздух прогреется до плюс 15. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 2, плюс 4. Днем умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Квас «Корсаковский», хлебный, 149,95 за 1,5 литра. Огурцы «Корнишоны» 219,95 за 1 килограмм.
11: С «Матрешкой» выгода всегда.
12: Нужно вам всегда быть в форме.
13: Форма ведь должна сидеть.
14: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
15: Параноский молокозавод.
16: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
17: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
18: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
19: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
18: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
19: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ru. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
18: 18+.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Физкульт-привет, друзья! Слушайте в этом выпуске. Футбольная сборная России проиграла египтянам в товарищеском матче. На чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты. И фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд прошел в Южно-Сахалинске.
0: На старте.
1: Сборная России по футболу проиграла национальной команде Египта в товарищеском матче в Каире. Встреча, которая прошла накануне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1-0. Гол на 65-й минуте забил Мастафа Абдельрауф. Капитан сборной Египта Мохамед Салах не был включен в заявку на эту встречу. На матче присутствовало более 2000 российских болельщиков. Как отметил телеграм-канал РФС, это самый массовый выездной сектор сборной России в этом десятилетии. В рейтинге Международной федерации футбола египтяне занимают 29-е место. Сборная России располагает на 36-й строчке. Российская команда проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге. Матчи четвертьфинальной стадии состоялись в четверг. Сборная Канады в сухую обыграла победителя прошлогоднего чемпионата мира команду США со счетом 4-0. Финляндия нанесла поражение чехам 4-1. Сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Швеции 3-1. А сборная Норвегии одолела команду Латвии 2-0. Полуфинальные матчи пройдут 30 мая в Цюрихе. Пары сложились согласно рейтингу команд по итогам группового этапа следующим образом. Швейцария сыграет с Норвегией, а Канада выйдет на лед против Финляндии. Продолжим хоккейную тему. Международная федерация хоккея приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне 26-27 года, сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии. По решению международной организации, мужская юниорская сборная Белоруссии до 18 лет примет участие в чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 27 года. Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женская юниорская и женская национальная сборная страны. Вместе с тем, вчера министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение совета о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 26-27 года. После данного решения Международная федерация должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену. Пилот российской команды «КамАЗ-Мастер» Богдан Каримов лидирует в генеральной классификации международного ралли «Такла-Макан». После 9 спецучастков Каримов показал результат в 36 часов 29 минут и 28 секунд. Вторым идет его партнер по «КамАЗ-Мастер» Алмаз Ахмедов. Он отстал от Каримова на час 39 минут и 2 секунды. Замыкает первую тройку пилот «Урал-Моторспорт» Юрий Найман. Ралли, получившее название «Дакар-Востока», проходит с 16 мая по 1 июня. Гонщики стартовали в китайском Урумчи и финишируют в Аксау, что тоже в Китае. Фестиваль российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. В состязаниях приняли участие семьи из Невельска и областного центра. Участники соревновались в беге на 30 и 60 метров, наклонах вперед из положения стоя, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подтягивании на высокой перекладине, поднимании туловища, стрельбе из электронного оружия, а также прыжках в длину с места. По итогам выполнения упражнений комплекса ГТО лидером стала команда из Невельска в составе Александра и Ксении Плотниковой, Светланы и Финиль Вахитовых. Второе место у южносахалинцев Александра, Анастасии и Лилии Чудаковых и Светланы Макаровой. Евгений, Дарья, Полина Грунишова и Эдуард Королев из областного центра взяли бронзу. На этом у меня все. Занимайтесь спортом, берегите себя и всегда болейте за наших.
0: На старте на радио АСТВ.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: На часах то самое время, когда стоит поговорить о погоде на завтра, 30 мая. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, в Александровске и Сахалинском пройдут осадки. Столбик термометра поднимется до плюс 3. В Ногликах временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Поронайске без существенных осадков, здесь до плюс 6. В Красногорске осадки, температура поднимется до плюс 5. В Макарове временами пройдут осадки, столбик термометра поднимется до плюс 8. В Долинске временами дождь, потеплеет до плюс 10. В Охотском, Корсакове и Аниве временами дождь, синоптики обещают до плюс 8. В Малокурильском и Южно-Курильске временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 13. В Южно-Сахалинске ночью пройдет небольшой дождь, плюс 2, плюс 4. Днем ожидается умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
5: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: От легендарного трека «Моби» тяжело оторваться, но, друзья, оно того стоит, потому что мы сейчас поговорим о важном. Информация для автомобилистов. Движение по участку улицы Бумажной будет частично ограничено. Это связано с аварийно-восстановительными работами на участке от проспекта Мира до заезда на территорию торгового центра «Коска». Проезд будет перекрыт с 8 утра 30 мая до 20.00 1 июня. При неблагоприятных погодных условиях время и дата ограничений движения транспорта могут быть скорректированы. Учитывайте информацию при планировании своих маршрутов и будьте аккуратны за рулем.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Вместе с диджеем Тиесто бодро двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах уже 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Анна Гладарь. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сахалинцев просят напомнить детям правила безопасного поведения. Дорожники в Корсакове снимают старый асфальт на улице Окружной. В Поронайске в этом году продолжится благоустройство места отдыха в районе Рифулёры. Мэрия Южно-Сахалинска напоминает горожанам о важности соблюдения детьми правил безопасности во время летних каникул. В частности, с наступлением тепла на улицах города значительно возрастает количество детей на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Поэтому родителям необходимо регулярно напоминать о том, как нужно себя вести на улице и вблизи проезжей части. Кроме того, детям следует разъяснить, что нельзя разводить костры, поджигать сухую траву и играть с огнем. Также ребенок должен знать правила безопасного поведения. Поведение около водоемов. В Поронайске в этом году продолжится благоустройство места отдыха в районе Рифулёры. Ранее здесь уже появились смотровые площадки, новая беседка и спортивная зона с полосой препятствий. В текущем сезоне упор сделают на создание экологических пешеходных троп. Специалисты обустроят более километра деревянных настилов, вдоль маршрутов смонтируют освещение и установят скамейки для отдыха. Дорожники в Корсакове сегодня снимают старый асфальт на улице Окружной. По информации мэрии муниципалитета, к укладке нового покрытия здесь приступят сразу, как только позволит погода. Водителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанным с работой спецтехники, и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям. Сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей предложили в Общественной палате. Авторы идеи считают, что это станет еще одной мерой поддержки для родителей с тремя и более детьми. Кроме того, таким способом удастся подчеркнуть важность таких семей в России, выделив их в отдельную категорию. Гамбургеры в России нужно переименовать в котлетники, кокошники или ленинградские бутерброды. С такой инициативой к властям намерена обратиться группа общественников. По их мнению, американская культура фастфуда чужда россиянам и вредна для здоровья. В качестве альтернативы они предлагают продвигать блюда русской кухни – блины, каши, сырники и супы. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске пасмурно, 7 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Привет всем тем, кто только присоединился к первому Бласнову. Я хочу сказать, что сегодня финальный игровой день на радио СТВ. Сегодня последний шанс пройти майский фильтр и выиграть два пригласительных билета на завтрашнюю вечеринку в Ристобар Сова. Поэтому, друзья, звоните в эфир по номеру 49-15-05, код города 42-42. Вам нужно будет за 30 секунд ответить быстро на все мои вопросы. Уже завтра, 30 мая, в Ристобаре Сова, Retro and Men in Black. Любимые ретро-хиты, группа Men in Black, резиденты диджей и Алексей Солдатов. С 21.00 до 4 утра. Вход 500 рублей на вечеринку. Вход 21+. Действует фейс-контроль. И вы, друзья, должны помнить, что сегодня вы должны выиграть пригласительный билет. Звоните.

0: Радио АСТВ и Рестобар Сова представляют проект «Майский фильтр».
1: Ну что, друзья, как я и обещала, прямо сейчас пройдет розыгрыш пригласительного билета в Рестобар Сова на вечеринку под названием «Retro and Man in Black». У нас есть тот самый счастливчик, который успел впервые всех до нас дозвониться. Давайте знакомиться. Как... Здрасте.
2: Добрый день.
1: У вас громкое, да, включено?
2: Да.
1: Выключайте, потому что мы в эфире слышим все, что у вас там происходит, я сама себя слышу. Все, выключи.
2: Да, выключил.
1: Как зовут вас? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Вадим, все равно слышу радио. Сделайте, может быть, потише. Еще и ветер у вас. Вот это да.
2: Ну, я на улицу вышел из машины.
1: Ну, давайте тогда очень быстренько. Смотрите, нет, вернитесь в машину обратно, просто выключите радио. Ветер вообще мешает очень сильно нам всем. Вот, слышу.
2: Окей, выключил радио.
1: Вот, супер. Вы меня все равно слышите в телефоне, поэтому ничего страшного. Смотрите, сегодня у вас сверхзадача. Вам за 30 секунд нужно будет ответить на все мои вопросы, но при этом вам нельзя отвечать словами «да», «нет», «лето» и «весна». Предельно ясно?
2: Да, все ясно.
1: Супер. Тогда давайте будем быстренько с вами отвечать на вопросы. Я слышу, что вы заняты, как будто бы торопитесь. Итак, вы готовы?
2: Да, готов.
1: Поехали. Время пошло. Сегодня пятница, настроение отличное?
2: Отличное.
1: Завтра 30 мая, готовы?
2: Готов.
1: Вечеринка в Сове уже близко?
2: Близко.
1: Хотите туда попасть?
2: Очень.
1: Пригласительный был бы кстати?
2: Вообще кстати.
1: Планы на завтра можно улучшить?
2: Я думаю, можно.
1: Любите финальные шансы?
2: Конечно.
1: В эфире дозвониться – это уже удача.
2: Да.
1: Вот и получилось. Время так что вышло. Вы ответили «да», и, как вы понимаете, к сожалению, вы не забираете у них. У нас два пригласительных, но это не грустно, не страшно. Вы же можете и сами пройти туда, в Рестобар Сову-то, правильно?
2: Ну, конечно.
1: Ну и все, и замечательно. Вы, пожалуйста, почаще улыбайтесь. Я желаю вам хорошего настроения, отличных выходных. Друзья, ну что ж, сегодня не получилось забрать два пригласительных, и я считаю, что это не проблема. Все-таки кому-то явно когда-нибудь будет достанется. Я напомню, что завтра 30 мая в Рестобаре Сова пройдет ретро Man in Black. Любимые ретро-хиты группа Man in Black, резиденты диджея Алексей Солдатов. Все это будет проходить с 21.00 до 4 утра. Вход 500 рублей. Ну а вообще на вечеринку могут пройти только те, кому 21+. Действует фейс-контроль. Это очень важно, поэтому, друзья, одеваемся красиво, проводим выходные в хорошем настроении. Всем желаю удачи!

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: насладились легендарным треком от The Rasmus, а прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, в Ахе пройдет дождь, обе термометра поднимется до плюс 5. В Тымовском пройдут осадки, синоптики обещают до плюс 3. В Смирных временами пройдут осадки, здесь до плюс 8. В Углегорске ожидаются осадки, температура плюс 2. В Тамаре осадки, здесь до плюс 6. В Чехове, Невельске и Хомске ожидается дождь, воздух прогреется до плюс 6. В Северо-Курильске временами дождь, здесь до плюс 7. В Курильске временами дождь, потеплее до плюс 15. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 2, плюс 4. Днем ожидается умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
8: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
9: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Прямо сейчас другие новости для нас, для девочек, в студии Анна Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. Все, кто прямо сейчас находится на работе в офисе, вы все в зоне риска.
1: Я думала, только для нас. Ну да ладно, все, да. Внимание обязательно.
2: Под звуки сирены начинаем выпуск других новостей. Наш спонсор — сеть шинных центров Интеррошин, и сейчас деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах Интерра, а также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля.
0: Другие новости.
2: Страшные дела. Офисная работа, оказывается, быстро превращает молодых девушек в теть.
1: Как будто бы уже.
2: Да, а все потому, что сидячий образ жизни разрушает здоровье, вызывает лишний вес, варикоз, психологические проблемы.
1: И стали дальше... ушли.
2: По словам врачей, даже молодая и самая стройная девушка за несколько лет может полностью изменить свой облик. Проблемы чаще всего возникают и вот из-за сидячего образа жизни и привычки перекусывать на работе. Все эти чаи с печеньками с коллегами до добра не доведут. Сидячий образ жизни, во-первых, нарушает кровообращение в нижних конечностях и малом тазу, а это прямой путь к отекам, варикозу и прочим неприятностям. Голубое излучение мониторов разрушает мелатонин, и если засиживаться допоздна, то сбивается циркадный ритм, появляются проблемы со сном, склонность к депрессии, эмоциональные перепады.
1: Так вот откуда оно все.
2: Да, а мы-то думаем, крем надо какой-то или еще что-то. Ага. Просто надо выйти из офиса. Будем работать с улицы, да. Для избежания проблем, кстати, специалисты, конечно, рекомендуют не увольняться, а просто хотя бы раз в час вставать из-за стола, чтобы разминаться. И еще вечерние прогулки можно добавить, и фитнес. Подходит?
1: Подходит.
2: Берем. Между прочим, в Корее лишний вес стал прямым препятствием при устройстве на работу.
1: Вот.
2: То есть хотела девчонка в офис попасть, чтобы там превратиться в тетю, но ей сказали: ты слишком жирная. Причем на фото абсолютно нормальная девочка.
1: Странно,
2: вообще,
1: да?
2: Не жирная, да. Она такой отказ, кстати, получила при попытке устроиться на работу, и даже интервьюер пояснил, что если вы не можете справиться со своим весом, то как вы будете справляться со своей работой?
1: Вот она чего.
2: А как это связано, простите?
1: Не знаю, вообще не понимаю.
2: Вот так. Ну, в общем, девушка поделилась этой историей в соцсетях, и в комментариях ей пояснили, что для местного рынка труда, вот для Южной Кореи, это норма. Они же там очень зациклены на красоте, прям это на культ целый,
1: вот
2: худобы,
1: все, да.
2: Красоты. И внешность там оценивают так же строго, как и резюме. А лишний вес многие воспринимают как признак отсутствия дисциплины.
1: Вот так.
2: Да что вы говорите? А вы знаете, сколько сил требует готовить еду? Это дисциплина еще какая?
1: А сколько сил требует, чтобы встать?
2: А заставить всех остальных поесть то, что ты приготовил?
1: О, это вообще проблема.
2: На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт» — сеть шинных центров Интерра.

0: Миллионы я вам, конечно, не обещаю, но рассказать о погоде смогу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Crest – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иландский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, в Александровске-Сахалинском пройдут осадки. Синоптики обещают до плюс 3. В Ногликах временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 7. В Поронайске без существенных осадков столбик термометра поднимется до плюс 6. В Красногорске пройдут осадки, здесь до плюс 5. В Макарове временами осадки потеплеют до плюс 8. В Долинске временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 10. В Охотском, Корсакове и Аниве временами дождь, синоптики обещают до плюс 8. В Малокурильском и Южнокурильске временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 13. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, плюс 2, плюс 4. Днем умеренный дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
2: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Вот так бодро и весело мы протанцевали вместе с вами целых 5 часов. Ну а сейчас мое эфирное время подходит к концу. С вами была Таня Иркалиева. Я желаю вам отличного вечера, замечательных выходных, несмотря на погоду. Пусть все у вас пройдет замечательно. Впереди вас ждут еще 5 незабываемых и веселых часов с моим другом Игорем Орловым. Я уверена, у вас все будет замечательно в его компании. Ну а на этом все, друзья. Всем пока-пока и хорошую музыку обязательно слушайте.

Что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Ну что, друзья, сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. В начале июня в областном центре приступят к ремонту улицы Горной. Мошенники активизировались в Корсакове. Участок улицы Бумажной в областном центре на 3 дня закроют для проезда. В начале июня в областном центре приступят к ремонту улицы Горной от Комсомольской в восточном направлении. Также работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия намечены в планировочных районах. В Хомутово это асфальтирование улиц Веселой и Третьей Новой. В Луговом идет подготовка к ямочному ремонту улицы Гайдука и приведению в порядок съездов на улице Второй Железнодорожной. Кроме того, предстоят работы на улице Второй Новой. Как отметили в мэрии, ход обновления дорожного покрытия на городских магистралях находится под личным контролем главы города Сергея Надсадина. Жители Корсаковского района сообщают о подозрительных звонках якобы от сотрудников Сахалинэнергосбыта. Во время разговора мошенники спрашивают номера паспорта и снился, а также код из СМС. Эта информация помогает им получить доступ к учетной записи на портале госуслуг. В мэрии района в очередной раз напоминают, сотрудники энергокомпании никогда не запрашивают и не собирают по телефону личные данные. Передавать их никому нельзя из звонящих, кем бы они ни представлялись. Участок улицы Бумажной в областном центре на 3 дня закроют для проезда. Об этом предупредили в городской администрации. Движение от проспекта Мира до заезда на территорию торгового центра Коска ограничат с 8 утра 30 мая до 8 часов вечера понедельника. В указанный период здесь пройдут дорожные работы, при этом в зависимости от погоды, время и дата ограничений могут быть скорректированы. Международный женский форум «Единство в многообразии и женский взгляд на будущее» в областном центре объединил представителей власти, бизнеса, общественных организаций, науки и культуры. Участниками встречи в том числе стали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Ландратова, а также делегации из разных регионов. Главной темой стала роль женщины в развитии регионов, укреплении международных связей и реализации общественных инициатив. Участники обсудили вопросы женского лидерства, международного сотрудничества, поддержки региональных проектов и устойчивого развития. Особое внимание уделили участию женщин в общественной и политической жизни. Как отметил депутат Госдумы Георгий Карлов, такие форумы проходят по всей стране. Без всякого преувеличения можно сказать, что именно женщины и подобные мероприятия являются главными амбассадорами этого движения вперед. Каждый третий россиянин откладывает деньги на будущее детей. Большинство из них планирует потратить на образование ребенка или покупку жилья для него. Больше всего сторонников таких накоплений в Иркутске и Томске. При этом самые большие суммы хотят накопить жители Ярославля, Москвы и Томска. И в завершении коротко о погоде. В островной столице в Южно-Сахалинске пасмурно, 7 градусов выше 0. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, всем привет, отличного настроения хочется пожелать в эту пятницу, впереди нас ожидают бурные выходные, ну, кого-то, возможно, не очень, но, в общем и целом, в любом случае, мы все будем вместе с вами отдыхать и заряжаться вот как раз-таки последними весенними деньками, потому что с понедельника у нас уже, в общем и целом, лето начинается. И в преддверии этого мы все время, начиная с 18 мая по вчерашний день, анонсировали проект «Успеть до лета», в рамках которого слушателям предлагалось прислать сообщение в эфир радио СТВ по всем известному номеру 8-900-660-1505, продолжая фразу «Я молодец, я успел» или «Успел до лета сделать то-то, то-то, то-то». Ну и, конечно же, самые яркие, искренние, смешные жизненные сообщения мы зачитаем в эфире. Все это будет буквально через пару песен, поэтому если вы отправляли свое сообщение, обязательно держите руку на пульсе, а точнее на телефоне, потому что, возможно, именно вы получите главный приз. Это праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова». Вечеринка состоится, кстати, уже завтра. Поэтому, друзья, всех ожидаем. В скором времени начнем.

Итак, друзья, мы готовы как раз-таки отдать главный приз в рамках игры «Успеть до лета». Я уже немножко рассказывал, да, вам нужно было присылать свои сообщения, начиная с 18 мая по сегодняшний день, нам по номеру 8-900-660-1505. Сообщение должно быть такого содержания. Я молодец, я успел или успела до лета сделать все, что, собственно, хотела. Вы уже продолжаете, что вы хотели, что сделали. Ну, а мы, конечно же, выбираем самые яркие, искренние, возможно, смешные жизненные сообщения, зачитываем в эфире. Ну, и самое главное, среди всех приславших сообщения, мы выбираем победителя, который и получает главный приз. Это праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринку, которая состоится уже завтра, 30 мая.

0: Победитель уже есть, но для начала... Подожди, Виктория, давай мы хотя бы немножко зачитаем. У меня тут есть специально обученный человек с кнопками, который мне поможет дозвониться до нашего победителя. Но для начала давайте зачитаем самые забавные сообщения, хотя бы несколько штук. Ну вот нам Аслан, которого многие знают в городе Южно-Сахалинске, допустим, прислал. Добрый день, я молодец, я успел до лета не похудеть и остаться красавчиком. Ну, конечно, Аслан действительно очень колоритный, аппетитный персонаж и выглядит довольно остатно. Аслан, спасибо, что вы нам прислали данное сообщение. Есть очень интересное сообщение от Алексея. «Я успел до лета приучить собаку, навести порядок на участке, прочесть интересную книгу, отремонтировать грабли, лопаты, купить громкую Bluetooth-колонку, чтобы слушать АСТВ». И вот, если честно, на месте Алексея хотелось быть бы мне, чтобы у меня тоже была такая собака, которая, в принципе, может сделать все. И в магазин сходить, колонку купить, и книгу прочитать, потом мне рассказать ее содержание. Это было бы просто более чем замечательно. Ну и сообщение от Анастасии. Она немножко похвалилась в нашем эфире. «Я молодец, успела до лета загореть на солнце, непонятно только где, съездить на рыбалку, поймать рыбу. Кто молодец? Я молодец». Анастасия, осталось вам только эту рыбу действительно приготовить, но для начала разобраться, съедобная она или нет. Я так думаю, мы будем переходить к нашему победителю. Сейчас Виктория нам поможет до него дозвониться. Я так думаю, мы зачитаем сначала сообщение, да, которое прислал нам Сергей. Оно очень содержательное. «Я молодец! Я успел до лета настроить столько планов, что ничего не успел». Вот такая грустная история в исполнении Сергея, но зато честная на самом деле. И, как бы, возможно, этот момент поможет Сергею в дальнейшем расти только вперед и вверх. Сейчас осталось только дозвониться до него, чтобы, собственно, обрадовать Сергея о том, что он получает наш заветный приз. Нам нужно еще немного времени для этого. Друзья, самое главное, всегда слушайте радио СТВ. У нас действительно огромное количество разнообразных проектов. Тем более сейчас летний сезон будет. И я расскажу об этом вам попозже, потому что звонок уже пошел.
1: Алло,
0: алло, здравствуйте, Сергей. Добрый. Это радио СТВ.
1: Здравствуйте.
0: Сергей, скажите, пожалуйста, вы же нам присылали сообщение в рамках проекта «Успеть до лета».
1: Поздравлял.
0: А теперь скажите, мы вот позвонили разобраться, а почему вы ничего не успели? Как так вот? Планов-то много, а они ничего не сделали.
1: Ну, много, конечно. Трое детей, работа, сами представляете.
0: Трое детей и работа.
1: Частный дом. Частный дом.
0: Не, ну вот хотя бы в рамках частного дома что-то получилось у вас сделать. Смотрите, вы вот планируете, а у вас-то в принципе все-то есть, что нужно для счастливой жизни.
1: Ну, конечно.
0: Ну вот. Соответственно, начали, что-то у вас уже получилось.
1: Начали строить, да? Скважину копать.
0: Ну, мне остается только пожелать, чтобы за лето вы успели и скважину раскопать там до центра земли, чтобы самая теплая вода поступала к вам в дом, ага. И, соответственно, забор у вас качественный, классно появился на участке. Ну и, конечно же, вы получаете от нас главный приз, Сергей, это праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринке, которая состоится уже завтра, 30 мая. И порция аплодисментов. Сергей, мы вас с этим фактом поздравляем. С кем пойдете хоть? Приоткройте завесу тайны.
1: И с супругой, конечно же.
0: С супругой. Отлично. Ну, тогда вам классно провести время. Слушайте радио СТВ, играйте, выигрываете. Спасибо большое, что вы с нами.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Спасибо.
0: Друзья, вот таким образом, как я уже говорил, огромное количество разнообразных проектов. Все для вас. Просто слушайте радио СТВ, играйте, выигрывайте, пишите и будьте с нами на связи. Мы двигаемся далее. Всем отличной пятницы.

Морсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Шоколадка тоже сегодня, друзья, не повредит, даже не в исполнении Минаевой, а просто как сладость, потому что погода, ну, не очень радостная. Сейчас вместе с вами будем с этим фактом разбираться. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске у нас ожидаются осадки в виде дождя. В среднем температура воздуха будет в районе плюс 6 градусов. В Тымовском 3 градуса тепла, возможно, осадки. В Смирных ожидается до плюс 8, временами осадки. В Северокурильске временами ожидается дождь, 7 градусов выше 0. В Курильске отметка достигнет плюс 15, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток небольшие осадки в виде дождя, 4 градуса тепла. Днем в областной столице умеренный дождь, 9 градусов выше 0. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Окорочка при Осколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Попкорн «Корн» в ассортименте 129,95 за 90 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
11: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
12: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Другие новости.
1: Друзья, поговорим немного о спорте. Если вы, как герои, так сказать, нашего романа, о котором нам расскажет Анна Гладырь, тоже хотите щелкать орехи энным местом, ну, собственно, слушайте внимательно.
2: Я бы сказала, если орех вам хочется, в принципе, потому что смех смехом, а все же помнят этот тренд, когда Ким Кардашьян была в топе, что девочки усиленно прокачивали ягодичные мышцы. Этот тренд догнал мужчин. Так что, Игорь, пока я буду рассказывать, заказывай себе лосины для спортзала.
1: Велосипедки.
2: Да, велосипедки. В общем, действительно, если раньше мужчины приходили в тренажерку за широкими плечами, за бицухой, то сегодня все изменилось. Мужчины стали целенаправленно качать ягодицы, не стесняясь при этом округлых форм. Будем с этим трендом разбираться, зачем им это надо. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: За последние пару лет примерно персональные тренеры отмечают заметный рост интереса мужчин к тренировкам ягодиц, и стал рост настолько заметен, что уже это просто вывели в тренд. Если раньше эту группу мышц чаще прокачивали женщины, чаще она была в программах женских тренировок, а про мужчин шутили, что они день ног, собственно, пропускают, то сегодня, вот, кстати, мужчины все чаще включают упражнения на ягодичные мышцы в свои регулярные занятия.
1: Но это, видимо, для того, чтобы пропорции соблюдать, потому что иногда вот действительно...
2: Ну, про ноги-то ни слова, только ягодицы.
1: Так, ну, а ноги накачаны, а ягодиц нету, ну, на что похоже? На какого-то героя мультика странного.
2: Сейчас я тебе расскажу, почему это все. Хотя мода на большие ягодицы мужчин, конечно, кажется странной, но там дело-то не в размере, а именно, чтобы она вот в прокачке была, потому что вот польза от тренировки этой мышцы, она уже давно сомнений никаких не вызывает. Вообще, ягодичные мышцы считаются одними из самых больших и сильных в организме. Они помогают держать осанку, стабилизируют таз, позвоночник, участвуют почти во всех движениях, и врачи, и эксперты по долголетию подчеркивают, что именно здоровье ягодичных мышц помогает продлить жизнь. Понятно? Чем больше, тем длиннее.
1: Тут жизнь. Главное из крайности в крайность не уходить.
2: Ну, там, мне кажется, сложно дойти до такой крайности.
1: Я о том, что появится какой-нибудь мужчина, который будет качать только ягодичные мышцы и будет похож на букву Т.
2: Да я думаю, что все равно, с учетом физиологии, все равно мышцы же разные. Наши не переплюнуть, так я тебе скажу. В общем, тренировка таких крупных мышц, она временно даже повышает уровень тестостерона и гормона роста. И главное, вообще, на самом деле, в другом, что тренировки, они помогают, именно вот этой группы мышц, они помогают организму лучше работать изнутри. А это напрямую связано и с хорошим самочувствием, и с подвижностью, и с более здоровым старением, потому что если у тебя стабильный позвоночник, у тебя все в жизни будет хорошо.
1: Стабильные ягодицы.
2: У тебя и в жизни все будет стабильно. Так что, если вдруг увидите, что мужчина прокачивает ягодицы, не смейтесь над ним, он заботится о своем здоровье. Лучше вставайте рядышком и повторяйте упражнения за ним, чтобы на личного тренера не тратиться. На этом все. Спонсор новостей и других. Клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Без обнимашек вашему организму плохо. Запоминаем, друзья, всего 20 секунд хватит, чтобы человеку стало спокойнее. Это снимает боль, тревогу и уровень кортизола понижается. Обнимаемся, друзья, снимаем стресс
2: Надежду.
1: И напряжение.
2: Ты про это, ладно, хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидаются осадки, 3 градуса тепла на термометре. В Ногликах до плюс 7, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков, 6 градусов выше 0, в Красногорске ожидаются осадки, 5 градусов тепла. В Макарове, Охотском, Корсакове и Ваниве в среднем ожидается 8 градусов выше 0. Временами ожидается дождь. В Долинске воздух прогреется до 10 градусов. Временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 13 ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток небольшой дождь, 4 градуса тепла, днем до плюс 9, умеренный дождь. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
3: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной 166Б. Телефон 250073.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
11: Паранайский молокозавод.
12: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
13: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
6: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
13: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
6: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
13: 18+.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
14: Легенда на радио АСТВ.

0: в областной столице 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Жители Самары задержали на Сахалине при получении наркотиков. Пляж «Охота» готовят к летнему сезону. Пожарные провели профилактические рейды во всех районах области. Жителя Самары задержали на Сахалинской почте при получении консервных банок с 3 килограммами мефедрона. При дальнейшем расследовании сотрудники УФСБ выявили дополнительные места хранения наркотиков, организованные этим же мужчиной в Сочи и Владивостоке. Общая масса запрещенных веществ составила более 8 килограммов. По факту возбудили уголовное дело, фигуранта уже заключили под стражу. Пляж «Охота» готовят к летнему сезону. Территорию приводят в порядок и расставляют шезлонги. Впереди водолазное обследование. Специалисты проверят дно на наличие разбитого стекла, металла, мусора и других посторонних предметов. С 1 июля, с момента официального открытия пляжного сезона, к дежурству на месте приступят медики и спасатели. Склад старых автомобильных шин обнаружили жители Южно-Сахалинска возле дома 48А по улице Есенина. Как отмечают специалисты, использованная резина массово появляется возле контейнерных площадок, на газонах, обочинах и в лесах каждую весну и осень. При этом покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам и не вывозятся обычными мусоровозами. Экологи предупреждают, выбрасывать, сжигать или закапывать покрышки опасно и незаконно. Отработанные шины относятся к 4-му классу опасности. Под воздействием солнца они начинают выделять токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. Островные пожарные провели профилактические рейды во всех районах Сахалинской области. Огнеборцы обходили придомовые территории и беседовали с жителями о мерах пожарной безопасности. Сахалинцам напомнили о запрете розжига костров в необорудованных для этого мест, рассказали о правильных действиях при возгораниях. Также людям вручали памятки с перечнем запретных действий при обращении с огнем и с тем, что чаще всего становится причиной возникновения пожаров. Предстоящее лето станет самым продолжительным рабочим сезоном за последние 3 года. В этот период россияне на пятидневке отработают 65 дней при 27 выходных. Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. В июне и августе будет по 21 рабочему дню, 9 и 10 выходных соответственно. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске пасмурно, без осадков, температура 7 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Конечно, друзья, в пятницу всегда хочется какого-то хорошего повода для того, чтобы как раз-таки его отпраздновать, собраться всеми друзьями, сделать какую-то веселую вечеринку. Ну, конечно, не у всех, но многие, я так думаю, собственно, рассчитывают на то, что получится очень веселые выходные, либо как раз-таки вайбовые в те моменты, когда прям можно действительно отдохнуть, расслабиться под пение птиц, возможно, под шум моря. Ну, каждому нравится что-то свое. Поэтому я вам дам несколько поводов, точнее расскажу о том, какие есть праздники по данным из ресурсов интернета на сегодняшний день. На календаре у нас 29 мая, есть у нас день сварщика. Естественно, поздравляем всех ребят, которые умеют делать действительно вот эти произведения искусства из металла, это замечательно. День военного автомобилиста, 116 лет, кстати, празднуется данный праздник, тоже поздравляем всех причастных. Но если говорить о более таких ветреных поводах, то у нас есть день гадания на ромашках. Почему бы нет? Уже, я так думаю, ромашки в некоторых местах расцвели. Ну, если вам не жалко, пожалуйста, срывайте, гадайте. Может быть, действительно что-то интересное из этого и получится. Ну и, конечно же, Всемирный день здорового пищеварения. Под пятницу, наверное, тяжело будет, конечно, но, тем не менее, таковое есть. Выбирайтесь на шашлыки, ну, пусть на сегодняшний день это будет именно здоровая пища. Мы двигаемся далее, друзья. У нас еще несколько музыкальных композиций в эфире. Оставайтесь вместе с нами.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Давайте в эту пятницу немного пошумим новостями для того, чтобы разрядиться и узнать что-нибудь действительно воистину интересное. Начнем, кстати, вот с такого пятничного момента, сразу с такой интересной новости. Друзья, как считают ученые, пиво полезно для мозга. Но есть нюанс. Как вы поняли, да, ученые нашли в некоторых сортах пенного огромное содержание витамина В6. Он критически важен для поддержания иммунной системы, качество крови и работы головного мозга. Витамин попадает, собственно, в данный напиток из ингредиентов во время варки. Полезные элементы сохраняются даже в готовом продукте. Правда, врачи не советуют использовать данный напиток как главный источник витаминов. Их нужно получать из здоровой еды, друзья. Но в качестве добавки

0: Подобные элементы раньше отображались только в документах или на веб-страницах. С точки зрения визуала, посты станут шире и перестанут напоминать обычный чат. Новые фичи пока еще тестируются, но, видимо, Павел Валерьевич плотно погрузился в работу. В Сахалинской области полным ходом идет подготовка к новому сезону студенческих отрядов. Региональное отделение приступило к активному форматированию команд, которые уже в июне отправятся на свои первые объекты. Студенты проходят обучение и делятся ожиданиями от предстоящей летней работы. Заявки, кстати, от работодателей поступают еще с осени. Составляется потребность, и под запрос предприятия формируются те самые студенческие отряды, которые отправляются на работу. Если вы хотите более подробно узнать о данном движении, читайте на stv.ru данную новость и, конечно же, любые другие, которые помогут вам просветиться и узнать чуточку больше о нашем регионе. На этом Интершум все. Мы продолжаем. Оставайтесь на Первом областном.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается дождь до плюс 5 на термометре, в Тымовском 3 градуса тепла, ожидаются осадки. В Смирных воздух прогреется до 8 градусов, временами осадки. В Углегорске 2 градуса тепла, ожидаются осадки. В Томаре, Чехове, Невельске и Холмске в среднем отметка будет равна плюс 6, будет идти дождь. В Северокурильске 7 градусов тепла, временами дождь. В Курильске воздух прогреется до плюс 15, временами осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра ночью небольшой дождь, 4 градуса тепла, днем до плюс 9, умеренные осадки в виде дождя. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу мы другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
11: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
12: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
13: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
10: Сахалин, заводи моторы. 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
14: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Пары в России начали ревновать партнеров к нейросетям. Некоторые психологи даже называют это новым любовным треугольником. Об этом явлении подробнее расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – сеть шинных центров «НТР». Шины сейчас, деньги потом. Беспроцентная рассрочка от банка до 6 месяцев во всех шинных центрах «НТР». А также колесные диски, аккумуляторы и много других интересных вещей для вашего автомобиля. По словам семейных психологов, к ним на приемы все чаще приходят супруги, которые жалуются на вмешательство в их личную жизнь искусственного интеллекта. Например, эксперт по семейным взаимоотношениям Елена Гречко привела в пример классический сценарий. Партнеру не хватает внимания, он идет за поддержкой, например, к чату GPT и проводит время с виртуальным собеседником. Второй партнер начинает воспринимать это как эмоциональную измену и начинает ревновать. И пока подобные ситуации, конечно, не носят массового характера, но высокая вероятность всплеска таких обращений существует.
1: Другие новости.
2: По словам других специалистов, супруги также могут использовать общение с искусственным интеллектом, чтобы избежать эмоциональных разговоров и дистанцироваться от проблем. Потому что нейросеть уже успешно справляется с утешением, так как значительно развела уровень эмпатии. Поэтому заботьтесь друг о друге, хвалите, обсуждайте проблемы, чаще разговаривайте и проводите время вместе, пока в ваши отношения не влез искусственный интеллект. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Сахопт», сеть шинных центров «НТР».
1: Oh,

0: Спонсор прогноза погоды, магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 30 мая на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском 3 градуса выше 0 ожидаются осадки в Ногликах, временами дождь до плюс 7. В Поронайске без существенных осадков, 6 градусов выше 0, в Красногорске 5 градусов тепла ожидаются осадки. В Макарове, Охотском, Корсакове и Ваниве средняя температура составит 8 градусов тепла, временами дождь. В Долинске воздух прогреется до 10 градусов, временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильске на термометре до плюс 13, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток небольшой дождь, 4 градуса тепла, днем умеренный дождь до плюс 9, ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
4: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505 525. 505-525.
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5 этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
9: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с

0: Итак, друзья, в продолжение нашего пятничного вечера давайте немного поговорим о дорожной обстановке. Это важно, чтобы ваши выходные прошли максимально разряженно, и вы всегда добирались из пункта А в пункт Б вовремя, и планы ваши не рушились. Поехали. Завтра проезд на участке улицы Амурской полностью закроют для движения. Это связано с работами на сетях Сахалинской коммунальной компании. Ограничение будет действовать на участке в районе дома номер 139 по улице Амурской с 10 утра 30 мая до 10 утра 1 июня. Дорогие автолюбители, учитывайте информацию, заранее планируйте альтернативные маршруты. Также на время проведения работ по прокладке инженерных сетей в рамках строительства школы в 19-м микрорайоне вводится временное ограничение движения транспорта. Работы проведут в несколько этапов. С 1 июня по 29-е будет перекрыто движение на перекрестках улиц Садовой и Бумажной, а также улицы Садовой и переулка Студенческого. Объезд возможен по улицам Комсомольской, Фабричной и Физкультурной. Дорогие автолюбители, учитывайте всю данную информацию, обращайте внимание на временные знаки дорожного движения и, естественно, соблюдайте правила аналогичные и, конечно же, слушайте радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: 18 часов на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладри, спонсор выпуска «Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивинди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Более 35 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили в Южно-Сахалинске с начала апреля. В регионе готовятся к новому сезону студенческих отрядов. Весеннюю ярмарку перенесли на 6 июня. Более 35 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили в Южно-Сахалинске с начала апреля. Основной объем работ выполнен на ключевых дорожных магистралях – улицах Красной, Дзержинского, Карла Маркса. Обновлено покрытие проезжей части на улице Железнодорожной от улицы Воздушной до переулка Медицинского. Более 1000 квадратных метров заменили на улице Сахалинская в районе Хомского шоссе. Ремонтные бригады также вышли на Невельскую. Дорожное покрытие здесь обновят от улицы Комсомольской до проспекта Мира. Работы при благоприятных погодах. В погодных условиях планирую завершить в течение полутора недель. Специалисты областного онкологического диспансера освоили эндоскопический метод удаления опухоли щитовидной железы. Первую малоинвазивную операцию островные врачи выполнили под руководством хирурга из Оренбурга. Главное отличие новой технологии в том, что доступ к органу осуществляется через полость рта, без разрезов на шее. Такой метод позволяет избежать внешних швов, а восстановление проходит быстрее. Ранее пациентов с подобными диагнозами направляли в федеральные центры Москвы и Томска. Теперь необходимые операции планируют выполнять на Сахалине. В Сахалинской области готовятся к новому сезону студенческих отрядов. Основные силы бригад традиционно будут направлены на строительные объекты. Также они будут задействованы в сфере гостеприимства и обслуживания на летних мероприятиях. Официальное открытие трудового сезона состоится в июне. К этому времени все отряды будут полностью укомплектованы и готовы к получению трудовых книжек и отправке на объекты. Из-за погоды городскую весеннюю ярмарку, запланированную на 30 мая, перенесли на 6 июня. Торговые ряды на площадке по улице Горнолыжной за парком «Россия. Моя история» будут работать с 9 до 16 часов. Для удобства посетителей весь день до ярмарки будут курсировать бесплатные шаттлы от площади Победы. Первые российские бананы, выращенные в теплицах в Сочи, прошли лабораторные исследования и признаны безопасными. В них не обнаружено остаточного количества пестицидов и токсичных элементов. При этом российские бананы оказались менее сладкими, чем импортные. Это особенность свежего плода, который не проходит стадию дозревания с использованием газа, в отличие от зарубежных аналогов. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 7 градусов выше 0. На этом все. В студии была Анна Гладри.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Несколько дней назад, друзья, я вам рассказывал о том, что в скором времени выходит сериал под названием «Паук Нуар», и есть несколько причин, почему его стоило бы посмотреть. Ну, давайте вместе с вами сейчас немного окунемся в мир интриг и ревности, где тот самый супергерой носит шерстяную маску. Тогда я еще вам говорил о том, то, что в скором времени сериал выйдет. На сегодняшний день он вышел уже. 27 мая это произошло на западных стримингах. Первый сезон появился, собственно, «Паук Нуар». Это очередное переосмысление истории Человека-паука, теперь уже в антураже Соединенных Штатов 1930-х годов. Проект получился необычным как сюжетно, так и визуально. Поклонники старого кино увидят много отсылок к классике, любители комиксов новой версии знакомых героев и злодеев. И наверняка всех порадует главный герой в исполнении Николаса Кейджа. Его узнаваемая манера игры добавляет одновременно трагедии и даже толику юмора. Что хочется сказать, собственно, как я уже сказал, друзья, данный сериал вышел 27 мая, длительность всего 8 эпизодов, ну и, собственно, огромное количество критики в счет данного сериала шло, но в основном положительное. Поэтому хочется только сказать, обязательно попробуйте посмотреть. Кстати, есть две версии. Есть в черно-белом варианте и, соответственно, в цветном. Тут остается вам только выбрать, хотите вы все-таки получить ту самую ретро-атмосферу или все-таки яркие краски. Выбирайте, если что, начинайте смотреть, ну и слушайте музыку на радио СТВ.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе, Тамаре, Чехове, Невельске и Холмске ожидается средняя температура в районе 6 градусов выше 0, осадки в виде дождя. В Тамаре и в Углегорске тоже осадки, 3 градуса со знаком плюс, в Смирных 8 градусов тепла, временами осадки. Далее в Северо-Курильске ожидается временами дождь до плюс 7 на термометре, в Курильске 15 градусов тепла, временами осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске ночью небольшой дождь, 4 градуса со знаком плюс, днем умеренный дождь, 9 градусов выше 0. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
4: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
3: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
1: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
6: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
8: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
6: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
8: 18+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». В преддверии выходных хочется вам напомнить, что больше сна не всегда лучше. Ученые доказали, что идеальная продолжительность отдыха от 6,5 до 7,5 часов. При этом долгий, но нерегулярный сон может, наоборот, навредить. Все подробности прямо сейчас. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Во-первых, сон влияет не только на мозг. Неоптимальное количество сна ускоряет старение даже печени, иммунной системы, кожи, легких, поджелудочной железы и эндокринной системы. Недосып и пересып одинаково вредны. Те, кто спит меньше 6 часов, и те, кто спит больше 8 часов, имеют биологический возраст значительно старше своего паспортного.
1: Другие новости.
2: Если человеку нужно больше 9 часов, чтобы высыпаться, то это может указывать на скрытые маркеры воспаления или какую-то болезнь. В таком случае лучше обратиться к врачу и проверить здоровье. Поэтому сегодня не засиживаемся и ложимся спать вовремя, несмотря на то, что завтра суббота. На этом все. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 3 градуса выше 0, возможны осадки. В Ногликах временами дождь до плюс 7. В Поронайске без существенных осадков, 6 градусов тепла. В Красногорске ожидаются осадки до плюс 5. В Макарове, Охотском, Корсакове и Иваниве временами будет идти дождь, 8 градусов выше 0. В Долинске воздух прогреется до 10 градусов, временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 13 ожидается дождь. В Южно-Сахалинске завтра небольшой дождь, ночью 4 градуса на термометре, днем до плюс 9 умеренный дождь. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим 2 велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-5685.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Легенда на радио АСТВ.

0: на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладри. В начале коротко о главных темах выпуска. Непогода ожидается на севере Сахалина в ночь на 30 мая. Сахалинцев просят напомнить детям правила безопасного поведения. Работы по озеленению продолжаются в областном центре. Непогода ожидается на севере Сахалина в ночь на 30 мая. Сильный дождь и ветер до 32 метров в секунду прогнозируются в Ноглинском и Ахинском районах. В то же время на юге Сахалина осадки не прекратятся, но станут менее интенсивными. По данным островных синоптиков, в субботу в областном центре до 9 градусов тепла, скорость ветра до 14 метров в секунду. Мэрия Южно-Сахалинска напоминает горожанам о важности соблюдения детьми правил безопасности во время летних каникул. В частности, с наступлением тепла на улицах города значительно возрастает количество детей на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Поэтому родителям необходимо регулярно напоминать о том, как нужно себя вести на улице и вблизи проезжей части. Кроме того, детям следует разъяснить, что нельзя разводить костры, поджигать сухую траву и играть с огнем. Также ребенок должен знать правила безопасного поведения около водоемов. Работы по озеленению продолжаются в областном центре. В частности, они затронули северную часть проспекта Мира. Здесь 20 пирамидальных тополей дополнят ранее высаженную живую изгородь. Кроме этого, на месте прежних цветников из однолетников появятся кустарники розы и спиреи. В ближайшие дни аналогичные мероприятия проведут и на Коммунистическом проспекте. Здесь появится более 30 деревьев и 400 кустарников. Всего в этом году в городе планируют высадить порядка 800 древесно-кустарниковых растений. Международный женский форум «Единство в многообразии. Женский взгляд на будущее» в областном центре объединил представителей власти, бизнеса, общественных организаций, науки и культуры. Участниками встречи в том числе стали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, а также делегации из разных регионов. Главной темой стала роль женщины в развитии регионов, укреплении международных связей и реализации общественных инициатив. Участники обсудили вопросы женского лидерства, международного сотрудничества, поддержки региональных проектов и устойчивого развития. Особое внимание уделили участию женщин в общественной и политической жизни. Как отметил депутат Госдумы Георгий Карлов, такие форумы проходят по всей стране. Без всякого преувеличения можно сказать, что именно женщины и подобные мероприятия являются главными амбассадорами этого движения вперед. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 8 градусов выше 0. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Продолжим нашу музыкальную тематику, друзья, кинематографом. Последние новости, которые есть на сегодняшний день, это студии Fremantle и Archery Pictures работают над новым сериалом по вселенной Шерлока Холмса под рабочим названием «Мориарти». Проект сосредоточится на главном противнике знаменитого сыщика Джеймсе Мориарти, как вы поняли, и покажет современную интерпретацию классической криминальной истории. Ну, я так думаю, в сюжет мы с вами углубляться не будем. Больше технической информации дам о том, то, что сценарий пишет Крис Корнвелл, известный по сериалу «Открытие ведьмы», и Оливер Лэнсли, работавший над «Куда пропала Ванда». Создатели называют проект современным переосмыслением криминального процедурала, основанным на самом известном злодее в истории детективной литературы. И, кстати, основатель Archery Pictures Крис Тайкер заявил, что сериал станет комбинацией жанрового триллера и мрачного, и ироничного исследования психологии злодея. Fremantle считает, что проект может превратиться в крупную франшизу. В компании отметили, что давно искали возможность поработать с Archery Pictures, и история Мориарти сразу показалась им перспективной. Ну, собственно, друзья, естественно, это единственные новости, которые есть на данный момент, и, соответственно, остается только ждать, как будет развиваться данный проект, и я думаю, уже в скором времени все-таки будет известно хотя бы, когда начнутся съемки, да, ну а в дальнейшем уже и до даты релиза точно недалеко. С этой информацией мы летим далее в этот вечер. Напоминаю, что сегодня пятница, друзья, заряжаемся хорошим позитивным настроением, ну и, конечно, планируем выходные и все это делаем под музыку.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и также в Холмске в среднем ожидается до плюс 6, будет идти дождь. В Тымовском и в Углегорске 3 градуса тепла, ожидаются осадки. В Смирных воздух прогреется до 8 градусов, временами осадки. В Северокурильске до плюс 7, временами дождь. В Курильске 15 градусов тепла, временами осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток будет 4 градуса тепла, небольшой дождь, днем до плюс 9, умеренные осадки в виде дождя. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6 семерок.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Без обнимашек вашему организму плохо. Запоминаем, друзья, всего 20 секунд хватит, чтобы человеку стало спокойнее. Это снимает боль, тревогу и уровень кортизола понижается. Обнимаемся, друзья, снимаем стресс
2: Надежду.
1: И напряжение.
2: Ты про это, ладно, хорошо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твое покрыло голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидаются осадки, 3 градуса тепла, в Ногликах до плюс 7, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков, 6 градусов выше 0, в Красногорске на термометре будет 5 градусов тепла, ожидаются осадки. В Макарове, Охотском, Корсакове и Иваниве в среднем будет 8 градусов тепла, ожидается временами дождь. В Долинске воздух прогреется до плюс 10, временами дождь. В Малокурильском и Южно-Курильске также осадки в виде дождя, 13 градусов тепла в среднем. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 4 градуса со знаком плюс, небольшой дождь, днем умеренный дождь и 9 градусов тепла. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили 2 велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Керамогранит прекрасный, купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б. Проспект Мира, 2.
8: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
11: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
1: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
11: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
1: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
11: 18+.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: на Сахалине и Курилах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Более 35 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили в Южно-Сахалинске с начала апреля. Основной объем работ выполнен на ключевых дорожных магистралях, улицах Красной, Дзержинского, Карла Маркса. Обновлено покрытие проезжей части на улице Железнодорожной от улицы Воздушной до переулка Медицинского. Более 1000 квадратных метров заменили на улице Сахалинской в районе Хомского шоссе. Ремонтные бригады также вышли на Невельскую. Дорожное покрытие здесь обновят от улицы Комсомольской до проспекта Мира. Работы при благоприятных погодных условиях планируют завершить в течение полутора недель. Специалисты областного онкологического диспансера освоили эндоскопический метод удаления опухоли щитовидной железы. Первую малоинвазивную операцию островные врачи выполнили под руководством хирурга из Оренбурга. Главное отличие новой технологии в том, что доступ к органу осуществляется через полость рта без разрезов на шее. Такой метод позволяет избежать внешних швов, а восстановление проходит быстрее. Ранее пациентов с подобными диагнозами направляли в федеральные центры Москвы и Томска. Теперь необходимые операции планируют выполнять на Сахалине. Запрет на продажу алкоголя действует в Сахалинской области в Международный день защиты детей 1 июня. Нарушение требований влечет за собой крупные денежные штрафы. При этом ограничение не распространяется на реализацию спиртного при оказании услуг общественного питания. В связи с погодными условиями городскую весеннюю ярмарку перенесли на неделю. Напомню, ранее она была запланирована на 30 мая, однако из-за циклона мероприятие состоится 6 июня. Ярмарка пройдет на площадке по улице Горнолыжной за парком «Россия. Моя история». Торговые ряды будут работать с 9 до 16.00. Для удобства посетителей весь день до ярмарки будут курсировать бесплатные шаттлы от площади Победы. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. В состязаниях приняли участие семьи из Невельска и областного центра. Участники соревновались в беге, наклонах вперед, стрельбе из электронного оружия, прыжках в длину с места и в других дисциплинах. По итогам состязаний лидером стала команда из Невельска. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, наш вечер вместе с вами продолжается. Впереди у нас 2 часа сочных музыкальных композиций за последние 25 лет. Все, что остается, это заряжаться хорошим настроением, возможно, какими-то эмоциями, которые, кстати, могут быть связаны с теми песнями, которые прозвучат в нашем эфире. В общем и целом, слушайте, внимайте и, конечно же, ностальгируйте. Оставайтесь вместе с нами, будет действительно сочная музыка, и все это для вас. Чичерина, Тулу, Лав. Тому подтверждением.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске ожидается в среднем 6 градусов выше 0, осадки в виде дождя. В Тымовском и в Углегорске тоже осадки, 3 градуса тепла. В Смирных на термометре временами 8 градусов тепла, временами ожидаются осадки. В Северокурильске дождь до плюс 7. В Курильске воздух прогреется до 15 градусов, временами осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 4 градуса тепла, небольшой дождь, днем в областной столице до плюс 9, умеренный дождь, ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
4: Spice – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Spice может убить тебя в любую минуту.
5: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидаются осадки, 3 градуса тепла на термометре. В Ногликах до плюс 7, временами дождь. В Поронайске 6 градусов выше 0, преимущественно осадков не ожидается. В Красногорске напротив осадки до плюс 5. В Макарове, Охотском, Корсакове и Иваневе отметка будет равна 8 градусам, временами ожидается дождь. В Долинске воздух прогреется до 10 градусов, временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильске тоже дождь, до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра 4 градуса тепла будет ночью, небольшие осадки в виде дождя, днем также дождь, 9 градусов тепла. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
3: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в «Матрешку» на праздник всей семьей приходите вы! 1 июня, в День защиты детей, «Матрешка» раздает сладкие подарки. Приноси рисунок на тему «Моя семья с матрешкой» и получи подарок.
8: С матрешкой выгодно всегда!
9: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
10: Сколько стоит шашлык?
11: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
12: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
13: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
14: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области, в Ахе, Чехове, Невельске и Холмске ожидаются осадки в виде дождя. В среднем будет до плюс 6. В Тымовском возможны осадки, 3 градуса тепла. В Смирных временами осадки до плюс 8. В Углегорске ожидается 2 градуса тепла, возможны осадки. В Томари также осадки, 6 градусов тепла. В Северокурильске временами дождь до плюс 7. В Курильске осадки в виде дождя, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток небольшой дождь, 4 градуса выше 0, днем умеренный дождь до плюс 9, ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
10: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидаются осадки 3 градуса выше нуля. В Ногликах будет до плюс 7, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков 6 градусов тепла. В Красногорске возможны осадки до плюс 5. В Макарове, Охотском, Корсакове и Ваниве в среднем ожидается 8 градусов выше нуля. Временами возможен дождь. В Долинске 10 градусов тепла, также временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильском до плюс 13, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 4 градуса тепла, небольшой дождь. Днем в областной столице умеренный дождь до плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт. Со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Навсегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области, в Ахе, Чехове, Невельске и Холмске ожидаются осадки в виде дождя. В среднем будет до плюс 6. В Тымовском возможны осадки, 3 градуса тепла. В Смирных временами осадки до плюс 8. В Углегорске ожидается 2 градуса тепла, возможны осадки. В Томари также осадки, 6 градусов тепла. В Северокурильске временами дождь до плюс 7. В Курильске осадки в виде дождя, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток небольшой дождь, 4 градуса выше нуля, днем умеренный дождь до плюс 9, ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидаются осадки 3 градуса выше 0, в Ногликах будет до плюс 7, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков 6 градусов тепла, в Красногорске возможны осадки до плюс 5. В Макарове, Охотском, Корсакове и Ваниве в среднем ожидается 8 градусов выше 0, временами возможен дождь. В Долинске 10 градусов тепла, также временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильском до плюс 13, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 4 градуса тепла, небольшой дождь. Днем в областной столице умеренный дождь до плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Радио АСТВ. Первое областное.
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области, в Ахе, Чехове, Невельске и Холмске ожидаются осадки в виде дождя. В среднем будет до плюс 6. В Тымовском возможны осадки, 3 градуса тепла. В Смирных временами осадки до плюс 8. В Углегорске ожидается 2 градуса тепла, возможны осадки. В Томари также осадки, 6 градусов тепла. В Северокурильске временами дождь до плюс 7. В Курильске осадки в виде дождя, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток небольшой дождь, 4 градуса выше нуля, днем умеренный дождь до плюс 9, ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидаются осадки 3 градуса выше 0, в Ногликах будет до плюс 7, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков 6 градусов тепла, в Красногорске возможны осадки до плюс 5. В Макарове, Охотском, Корсакове и Ваниве в среднем ожидается 8 градусов выше 0, временами возможен дождь. В Долинске 10 градусов тепла, также временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильском до плюс 13, временами дождь. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 4 градуса тепла, небольшой дождь. Днем в областной столице умеренный дождь до плюс 9. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 мая, на территории Сахалинской области, в Охе, Чехове, Невельске и Холмске ожидаются осадки в виде дождя. В среднем будет до плюс 6. В Тымовском возможны осадки, 3 градуса тепла. В Смирных временами осадки до плюс 8. В Углегорске ожидается 2 градуса тепла, возможны осадки. В Томари также осадки, 6 градусов тепла. В Северокурильске временами дождь до плюс 7. В Курильске осадки в виде дождя, 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток небольшой дождь, 4 градуса выше 0, днем умеренный дождь до плюс 9, ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

может, и без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

знаю, и нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: Два регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Дорогие друзья, мы все это фантастичные.

0: На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Квас «Корсаковский», «Хлебный» 149,95 за 1,5 литра. Огурцы «Корнишоны» 219,95 за 1 килограмм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: «Сахалин, заводи моторы». 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Радио АСТВ. Первое. Областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида.

0: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
2: Сахалин, заводи моторы. 30 мая официальное областное открытие мотосезона. 13.00 начало дневной части праздника. Парковка Кристалла, драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
2: Телефон 51 55 66.
3: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
2: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
2: Начало в 19:00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
5: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13:00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

На Сахалине и Курилах 9 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 мая на территории Сахалинской области. В Ахе, Томари, Чехове, Невельске и Холмске ожидается до плюс 6, будет идти дождь. В Тымовском 3 градуса тепла, осадки. В Смирных временами также осадки, до плюс 8. В Углегорске 2 градуса тепла, ожидаются осадки. В Северокурильске 7 градусов тепла, временами дождь. В Курильске также временами дождь, здесь до плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня ожидается умеренный дождь, 9 градусов тепла. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
3: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
0: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: ТВ. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ-аллее. По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 мая на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском 3 градуса выше 0 ожидаются осадки. В Ногликах до плюс 7, временами дождь. В Поронайске без существенных осадков 6 градусов тепла. В Красногорске до плюс 5 ожидаются осадки. В Макарове, Охотском, Корсакове и Ваниве временами дождь, 8 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до 10 градусов, временами осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильске в среднем будет до плюс 13, временами дождь. В Южно-Сахалинске сегодня ожидается умеренный дождь, 9 градусов выше 0. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
3: «Сахалин, заводи моторы!» 30 мая. Официальное областное открытие мотосезона. 13.00. Начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла». Драйвовые конкурсы. Живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка. Мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: на Сахалине и Курилах 10 часов утра.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Доброе утро, Сахалин, доброе утро, Курилы. Здравствуйте, дорогие. Ну что, пора просыпаться. Суббота, 10:02, время сахалинское. Это значит, что мы начинаем новый день. И этот день выходной, суббота, воскресенье у нас с вами впереди. И я надеюсь, что вы это время проведете с пользой. С пользой для себя, с пользой для окружающих. Ну и, конечно, мы от этих выходных получим настоящее удовольствие, что бы ни случилось и что бы ни произошло. И пускай все трудности, которые будут нам встречаться на пути, мы будем преодолевать с какой-то легкостью, с какой-то задоринкой и, самое главное, с улыбкой. Ну и пускай это утро будет действительно добрым, по-настоящему добрым. Я уверен, что так оно и будет. Вместе с Первым областным мы начинаем эти выходные. Впереди великолепный субботний плейлист, который мы подготовили для вас. Много информации, может быть, где-то полезной, может быть, интересной, а может быть и просто какой-то такой достаточно веселой и к сведению, как говорится. Ну и, конечно же, через несколько минут мы узнаем советы от наших звездных астрологов. Этот будет гороскоп, поэтому не пропустите его ни в коем случае. И обещаю вам, сегодня мы обязательно поиграем наш традиционный проект под названием «Стоп-кадр» в 11 часов 25 минут. Вот такой небольшой анонсик. И не забываем про наше общение с 13 до 15. Вроде все сказал, ничего не упустил. И будем разбираться по ходу событий, по ходу этого утра и дня. Меня зовут Илья Обломов. Я очень рад провести начало субботы вместе с вами. Градусы их работы режиссер прямо сейчас. Ну и ловим гороскоп уже совсем скоро. Доброго утра! Просыпаемся!
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, дорогие, 12 знаков зодиака, 12 советов от астрологов, поехали. Овны, сегодня всякая мысль будет тонуть в море разгулявшихся эмоций, вам пора передохнуть. Тельцы, день этот будет относительно удачным, хотя под вечер вы внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно, и не произошло, однако неприятных воспоминаний не останется. Близнецы, удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающие сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Раки, знания сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия, поэтому не напрягайтесь. Львы, вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решайтесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача. Девы, сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут, но все же постарайтесь где-то передохнуть немножечко. Весы, вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы, но пусть даже вы недовольны всем местом, где работаете, служебным положением, зарплатой, все-таки не надо спешить. Скорпионы, сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно, вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Стрельцы, вы наконец увидите свет в конце тоннеля, только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места, подумайте несколько раз. Козероги, сегодняшний день должен переполнять вас оптимизмом, все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны, однако такое положение вещей может некоторых слегка разозлить, будьте аккуратны. Водолеи, сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали, постарайтесь обеспечить себе надежное алиби. Ну и, наконец, завершают наш гороскоп рыбы. Сегодняшний день ознаменуется приступом бурной деятельности, в которую будет вовлечен каждый, кто будет иметь несчастье попасться вам на глаза. Это было еще будет гороскоп на сегодня, на 30 мая. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: В эфире первого областного проекта «Анкиф», меня не будет. Мы же с вами продолжаем просыпаться. Кстати говоря, новость в тему вот этой строчки «меня не будет». 5G в России уже полноценно хотят запустить этим летом, но не везде появится эта сетка. Для начала 5G появится в достаточно крупных городах, а вот до конца года 5G могут запустить в 4 крупных, говоря. В 2027 году сеть должна появиться уже в 2016. Рассчитывать нам на полноценные 5G или нет, я даже не знаю. Не указан список городов, где это все запустится. Самое смешное в этом всем: заметного роста скорости пока можно даже и не ждать. Просто у операторов нет еще нужного оборудования для работы в диапазоне 5G. Вот такие вот шуточки и прибауточки. Но самое главное, чтобы все это появилось, самое главное, чтобы все это заработало. Когда? С нетерпением ждем. Сам я совершенно точно знаю, что работают наши синоптики, которые нас снабжают информацией о погоде. И прямо сейчас готов поделиться информацией о погоде на сегодня в городах Сахалинской области. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 30 мая, в Ахе ожидается дождь. Здесь температура до плюс 5 градусов. В Тымовском осадки до 3 выше 0. В Смирных временами осадки до плюс 8. В Углегорске, Тамари также осадки. В Углегорске до 2. В Тамари до 6 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Хомске днем ожидается дождь. В Чехове до 5. В Невельске до 6 градусов тепла. В Хомске также до плюс 6. В Северокурильске и Курильске временами дождь. В Северокурильске до плюс 7. В Курильске до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, 30 мая, ожидается временами дождь. Температура в течение дня поднимется до отметки плюс 7, плюс 9 градусов. Сейчас за окном без осадков, это уже хорошо, где-то пробивается солнышко, и термометр за окном показывает плюс 6 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
1: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
3: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
1: Начало в 19:00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
3: 18+.
1: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13:00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После автопати в баре на абордаж. И главное, конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это работа Lost от Linkin Park в эфире Первого областного. Немного рока в нашем эфире. Ну и немного о кино прямо сейчас поговорим. Один из самых хайповых сериалов последнего времени — это какой сериал, правильно, дорогие? «Дом дракона». Он, не знаю, попадается мне, ну просто вот в каждой социальной сети, практически в каждом посте. И вышел финальный трейлер третьего сезона этого самого сериала. И здесь для любителей таких историй про драконов сезон сфокусируется на полномасштабной гражданской войне между черными и Рейнира и зелеными Эйгон 2. Эпик нас с вами ждет уже с первых серий. Сезон начинается с масштабной морской битвы, и уже с 22 июня, это совсем-совсем скоро, мы с вами будем смотреть тот самый третий сезон этого хайпового сериала. Вот вам, кстати говоря, задание домашнее: пересмотреть первые два сезона, если вы вдруг не видели, познакомиться, может быть, кто-то захочет вспомнить, о чем же там в «Доме дракона»-то говорится, собственно, для того, чтобы подготовиться к тому самому распиаренному третьему сезону. Ждем, надеемся и верим, что это будет по-настоящему эпично. Ну и продолжаем утро вместе с Первым областным. Black Eyed Peas, Ваня Дмитренко и Като прямо сейчас. Давайте сделаем погромче и доброе утро.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: Эта песня для музыкального мира — это совершенно невероятное явление, редкое явление в музыке. My Humps в эфире Первого областного. Кстати говоря, в Японии также буквально вот-вот вчера, позавчера случилось самое редкое явление. Япония превратилась в Пандору из Аватара. Там этой ночью море получило синюю подсветку, а все из-за того, что к берегу Камакуры приплыла целая орда ночесветок. Это простейшие одноклеточные организмы, которые начинают излучать яркий свет при раздражении. На самом деле Камакура расположена всего в часе пути от Токио, и с учетом популярности Японии у россиян, мы, конечно же, ждем в социальных сетях шквал рилсов про это самое редкое явление. Попробуйте поищите вот эти фотографии, совершенно удивительные, когда волна, да, гребень волны окрашивается в голубой цвет, вот такое голубое сияние. Зрелище, конечно, невероятное и волшебное. Сколько в мире все-таки уникальных, редких природных явлений. И дай бог такую красоту увидеть каждому в жизни. И пускай она останется в памяти надолго. В памяти надолго остается наша сахалинская погода. О ней поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 30 мая в Александровске-Сахалинском ожидаются осадки и температура до плюс 3 градусов. В Ногликах временами дождь до 7 тепла. В Поронайске без существенных осадков. Здесь воздух прогреется до 6 градусов тепла. В Красногорске осадки до плюс 5. В Макарове временами осадки до плюс 8 градусов, в Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, Малокурильском и Южно-Курильске временами дождь. В Долинске температура до 10 градусов тепла, в Охотском, Корсакове и Аниве до 8 выше 0, в Малокурильском до 13, в Южно-Курильске до 12 градусов тепла. Теперь Южно-Сахалинск. Здесь у нас с вами сегодня ожидается временами небольшой дождь. Температура в течение дня поднимется до отметки плюс 7, плюс 9 градусов. За окном сейчас без осадков, и столбик термометра показывает плюс 7 градусов.
1: Реклама.
2: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Сахалин, заводи моторы! 30 мая – официальное областное открытие мотосезона. 13.00 – начало дневной части праздника. Парковка «Кристалла», драйвовые конкурсы, живое общение с братьями по духу и абсолютная новинка – мотобарахолка, где можно найти настоящий клад для себя и своего байка. После – автопати в баре на абордаж. И главное – конкурс на лучший мотоцикл 2026 года. Регистрируйся и покажи, кто на острове король дорог. Информационная поддержка АСТВ.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Они умеют ждать, они умеют прощать, и они умеют многое. Наши женщины, наши девушки. Наваи и Мона, работа Есенин в эфире Первого областного. И, кстати говоря, продолжая тему о наших российских девушках, официально россиянки, одни из самых красивых девушек в мире, аналитическое агентство World Population Review составило рейтинг красоты девушек из разных стран, где наши прекрасные, наши дорогие заняли 4 место в топе. Но мы знаем, что они у нас в сердечке всегда на первом месте. Впереди оказались только колумбийки, польки и гречанки. Именно так, как охарактеризовали россиянок авторы исследования, российские женщины всегда излучают тепло, они с легкостью преодолевают суровый климат. Ну вот надеемся, что в следующем году World Review Population подумают получше и сделают все-таки верный вывод. Но знайте, наши дорогие, что вы в нашем сердце всегда на первом месте. Вы у нас самые красивые, и это на самом деле правда. Продолжаем. Самая музыкальная радиостанция АСТВ для вас подготовила плейлист субботнего дня. Армин Ван Бьюрен, Леонид Агутин и Forest Movement до конца этого музыкального часа. Всем желаю доброго утра. Надеюсь, что вы уже проснулись. И давайте этот день проведем вместе.
1: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Перемещаемся в следующий музыкальный час на Сахалине и Курилах 11.00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Когда зацветет весна и покрасит розы.

0: Илья Обломов.
1: Время на Сахалине и Курилах 11.03. Всем доброе утро, здравствуйте, дорогие. И самое время, мне кажется, выпить чайку, кофейку, скушать что-нибудь сладкое. И, кстати говоря, если вы задумали отказаться резко от сладкого, потому что вы заметили, что набираете вес и надо бы к лету скинуть, ну, у меня для вас две плохие новости. Во-первых, до лета осталось сегодня и завтра. Дальше начинается лето, летний период. Ну и вторая плохая новость. Резкий отказ от сладкого может вызвать раздражительность, тревожность и проблемы со сном. И чаще всего это происходит не из-за самого сахара, а из-за ошибок при смене рациона. По словам врачей, многие люди убирают десерты, сладкие напитки и даже фрукты, но не добавляют нормальные источники энергии. В рационе остается мало белка, сложных углеводов, жиров и клетчатки. Из-за этого уровень глюкозы становится нестабильным. Человек может чувствовать усталость, внутреннее напряжение, дрожь и сильную тягу к сладкому. Поэтому, дорогие, если вы вдруг с утра задумали скушать что-нибудь сладкое, шоколадочку, какой-нибудь десертик, не отказывайте себе в этом, порадуйте себя, и настроение улучшится, да и, собственно, дальше жить будет легче и веселее. Минаева, шоколадка, о сладком продолжим, это наш музыкальный план на ближайшее время, а также 12 знаков зодиака, это будет гороскоп буквально через сколько? Правильно, через 2.5 минуты. Поэтому всем желаю доброго утра. Пускай день сегодня сложится сладко и гладко. Продолжаем вместе с первым.